Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Радио Hit FM. Радио Hit FM.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Кто живет на дне океана? Не только морские животные, но и люди. Недавно у берегов Флориды на глубине 17 метров одна американская компания запустила подводную станцию, внутри которой могут жить и работать до 4 человек. Это одновременно лаборатория, жилой модуль и база для длительных подводных исследований. Главное преимущество – ученым больше не придется постоянно подниматься на поверхность. Они смогут часами исследовать рифы и сразу анализировать образцы, не искажая результаты резкой смены давления. Если проект окажется успешным, то уже к 2027 году компания планирует запустить более крупную станцию, рассчитанную на длительное пребывание людей под водой. Любопытно, сколько будет стоить такое подводное проживание для обычного человека? С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

Трудовый хит на радио Хит FM. Год 2002. Бенни Бенасси. Push me and then just touch me till I can get my...

0: регулировки рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: В исчезновении неандертальцев виноват космос. По крайней мере, так считают американские ученые, которые предположили, что причиной исчезновения древнего вида людей стал всплеск космической и ультрафиолетовой радиации, из-за чего более 40 тысяч лет назад магнитное поле Земли временно ослабло. Как считают исследователи, в этот период неандертальцы были уязвимыми, в отличие от Homo sapiens, которые носили плотную одежду и прятались в пещерах. Однако археологи к этой гипотезе относятся скептически, поскольку нет прямых доказательств того, что неандертальцы не носили одежду. Ведь найденные находки говорят об обратном. И пока ученые и археологи спорят между собой, кто же виноват в исчезновении целого вида, нам бы хотелось, чтобы современный человек просто более ответственно относился к окружающей среде. Ведь наши потомки не должны страдать из-за ошибок предков. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на Радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте Хит FM.

0: к закрытым дверям. И, как оказалось, у этого есть достаточно веская причина. Российские зоопсихологи рассказали, что кошки воспринимают дом как свою личную территорию, которая обязана быть открытой и предсказуемой. Поэтому внезапный барьер нарушает обход владений и вызывает настоящую тревогу. При этом недоступность автоматически делает комнату суперинтересной. Кошки требуют открыть дверь, а когда дело сделано, могут равнодушно уйти, даже не заглянув внутрь, постановив контроль над ситуацией. Теперь вы в курсе, что все двери в доме по умолчанию должны быть открыты, а что за ними скрывается, кошке не так уж и важно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

0: ведущий главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Дэтье, Take Me There.
1: Первое место.
2: Леони и Калум Скотт, Stay.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Выпуск выходит при поддержке проекта «Мосбилет».
1: Говорят, что музыка и искусство могут обладать лечебным эффектом, и в московских лечебных заведениях начали активно заниматься улучшением эмоционального состояния пациентов и их адаптацией к лечению с помощью культурных мероприятий. В частности, в столичных стационарах разных профилей проходят концерты знаменитых музыкальных коллективов, а также постановки частных и государственных театров. Также в планах на лето и первый месяц осени интерактивные занятия и мастер-классы для детей, лекции и кинопоказы с комментариями москвоведов. А еще в городских больницах будут работать выставочные проекты, подготовленные совместно со столичными музеями. Создатели проекта считают, что само медицинское пространство помогает выздоровлению, поэтому правильно организованная архитектура, освещение, произведения искусства и культурные мероприятия позволят снизить уровень стресса у пациентов, вдохновят их на борьбу с заболеваниями и станут прекрасной поддержкой во время лечения. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
2: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

0: 7 часов 1 минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будет Алиш». И вот оно, радио Хит ФМ. Здрасте.
1: Здравствуйте. Сегодня у нас 5 августа, среда. Среда пришла, неделя прошла. Экватор недели. День, когда мы уже тихонечко начинаем веселиться и готовиться к выходным.
0: Да вообще уже как бы...
1: Лето.
0: Тут вам не там.
1: Вообще-то лето, не забывайте. Сегодня отмечается Международный день светофора.
0: Прекрасно.
1: Да.
0: Желаем каждому, чтобы сегодня у вас у всех был зеленый свет.
1: Вот есть какая-то все-таки теория, я не знаю, какая-то магия с этими светофорами. Иногда бываешь, стоишь на каждом, а иногда просто летишь, и тебя ничего не
0: А у тебя нет такого, что если ты едешь и останавливаешься на каждом красном, ты начинаешь вспоминать, где же ты плохо себя повела или что-то не так. А когда по зеленому, ты так же едешь, думаешь, боже, ну я сегодня...
1: Фартовый человек.
0: Лаки, счастливчик.
1: День разглядывания горизонта – это второй праздник. Теперь у вас есть официальная отмазка, если вы затормозили на светофоре и не поехали, когда уже надо было.
0: Я разглядывал горизонт.
1: Да. Молодой человек, может быть, все-таки поедем?
0: За горизонт?
1: Да-да-да.
0: Вот так вот.
1: Да, что у нас в этом часе?
0: Обсудим один, ну раз уж о красивом заговорили, обсудим один очень красивый тренд, запущенный фильмом «Одиссея».
1: О, давай, вот. Давай.
0: Ну и собакины тут отличились, они, в отличие от нас, трудоголиков, умеют отдыхать.
1: Собаки?
0: Собаки.
1: Ага.
0: Гав-гав.
1: Okay.
0: Вот. Двига Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка. Вот. Ну и, конечно, IQ Battle. Это игрушка, в которой мы разыграем крутые призы от радио Хит ФМ.
1: Адамов и Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро!

0: Диди Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 7.08 в Москве. Всем приветики.
2: Москвичи начали называть своих детей в честь древнегреческих богов. Вот ого, такой новый тренд пошел. Вдохновились они все фильмом «Одиссея».
1: А какие там имена?
2: По данным ЗАГСа, вот уже 81 девочка получила имя Афина.
1: О.
2: Красивое имя.
1: Ну,
2: очень.
1: Конечно.
2: А двое новорожденных мальчиков имя Одиссей. Тоже очень красиво звучит.
1: Ничего себе. Одиссей. Если Афина еще, ладно, но Одиссей.
2: Одиссей Адамов. Почему нет?
1: Кстати? Одиссей Иванович.
2: Вот Одиссей Терешков.
1: Звучит так
2: себе. Спорненько. А вот Афина Терешкова уже эффектно.
1: Да, неплохо.
2: Дальше. Также маленьких москвичей называют Дионис.
1: Ага.
2: Аид.
1: Ой-ой-ой.
2: Афродита.
1: Зачем?
2: Гера, Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида.
1: Это же были отличные псевдонимы, отличные прозвища, когда тебя могли назвать, ну ты Афродит, конечно.
2: Да.
1: А теперь что?
2: Подожди, теперь смотри, теперь представляешь, вот ты идешь по улице, да, ну вот просто представь, закрой сейчас глаза, представь, ты идешь по улице, и вот, пожалуйста, химчистка Дионис.
1: Это красиво, вот. Согласна.
2: Салон красоты, там, не знаю, Артемида, вот. Потом, там, не знаю, массажный салон Одиссей.
1: Ну да, если с этой точки зрения, смотря в будущее,
2: ну, конечно,
1: то в целом нормально.
2: Ну вот, я об этом и говорю, то, что имена очень красивые. Вообще вот эти древнегреческие истории для меня лично, это очень прям классные. Мне очень нравится даже, я больше скажу, если посмотреть на мои тату, они все как бы в этом направлении и сделаны.
1: Фильм-то спорный, мне вот интересно.
2: А ты фильм посмотрел,
1: нет,
2: что ли?
1: Нет, нет, нет, вот. Я читала только отзывы.
2: Я хочу посмотреть очень, говорят, очень красивая картина.

0: Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы. Прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут в Москве. Вы говорите физкульт, и мы говорим, мы погружаемся ниже и так далее.
2: Куда вы погружаетесь? Так, стоп. Начинаем делать нашу тренировку. У нас упражнение «Щелкунчик». Берем бодибар, его на плечи, держим двумя руками. И далее начинаем действовать, двигаться, закручиваться в каждую сторону при движении. То есть прыгаем с одной ноги на другую. И при этом верхняя часть тела, она закручивается в сторону, в которую вы прыгаете.
1: Так, а бодибар-то нам зачем?
2: А, просто так.
1: Там его даже на видео нет.
2: На самом деле он дает тяжесть, утяжеление.
1: Кому?
2: Человеку, который прыгает.
1: А, да, ну так он и так тяжелый, наверное.
2: Ну не, не сильно тяжелый, но в целом...
1: Судя по твоему лицу, очень тяжелый. Ты напряжена очень.
2: Ну потому что я пытаюсь прыгать с одной ноги на другую, а это сложно. Представляешь себя щелкунчиком.
1: Заходите в группу Hit FM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Вот также можно еще посмотреть в мессенджере Макс. Там тоже у нас есть видео, пожалуйста, в группе. Вот. Ну а если вам нужны еще какие-то супер музыкальные сопровождения, милости просим на сайт hitfm.ru. Там есть онлайн-радиостанция «Двигай Лопес».
2: Зарядка начинается.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Когда Тедди Свимс поет, прямо, мне кажется, цветы расцветают, солнышко вылезает.
1: Ну, есть так, кстати, солнышко действительно появилось, пока пел Тедди Свимс. Поэтому, ребят, если у вас серо в городе, достаем пластиночку или песенку Тедди Свимс, включаем, слушаем, особенно вот эту вот. И солнышко само приходит, как по назначению, как по заказу, вот так вот.
0: Я сейчас пересматриваю сериал «Сверхъестественное», и там серо в городе означает другое.
1: Что это означает?
0: Что призраки рядом.
1: Ну, так и, в принципе, смотришь на серую погоду в Москве, да, и на людей, которые с утра идут на работу, как призраки просто.
0: В целом похоже, да-да-да.
1: В принципе, любой, даже, на, вот я сейчас играю в приставке «Жизнь после игры», и там тоже такие же люди ходят, вот только они зомби там. В общем,
0: давайте раскрасим.
1: О хорошем давайте.
0: Да-да-да, давайте раскрасим все вокруг. У нас да. Как раз для этого есть для хорошего настроения игра IQ Battle.
1: Прямо сейчас звоните к нам в студию, звездочка 107.4, звездочка 107.4. Это короткий номер, он для звонков с мобильных телефонов. Звонки абсолютно бесплатные. Вот, играем с первым и со вторым дозвонившимися в IQ Battle. Удачи!

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи прекраснейшая герцогиня, которая будет играть из Ижевск. Наталья. Наталья,
0: приветики.
2: Привет.
0: Привет.
1: Скажи мне, Натали, вот ты вообще сахарная? Есть такие люди, знаешь, которые, когда идет дождь, они такие: я никуда не пойду.
0: Сахарный ты бы человек.
2: Нет, я не такая точно.
1: Чой?
2: Я точно не такая.
1: То есть, если дождь, выносите меня, пожалуйста. Я готова принимать эти водные процедуры.
0: Не-не-не, я думаю, нет. Какая молодец.
1: Ладно, окей. Так, Владимир против тебя будет, он из Нижнего Новгорода. Владимир, привет.
0: Вова.
3: Здравствуйте.
1: Вов, скажи мне, пожалуйста, вот ты как человек вот такой взрослый, последний раз когда в прятки играл?
3: Ой, в детстве.
1: В детстве. А вообще с детем играешь? Ты же, ты как бы, у тебя есть дети? Вот давай так спросим.
3: Взрослые.
1: Да, взрослые.
0: Ними, а как же на работе?
1: Да, вот это вот
0: когда
1: от босса.
0: Когда ты тортик ешь.
1: Прятки от босса там.
0: Да,
1: вот
0: да,
1: это.
0: Да.
3: Не, я на работе не прячусь. Наоборот,
1: если
0: все
1: я,
0: прозрачно.
1: Если я сплю, то сплю прям в прозрачном open space. Вот так.
0: Итак, дорогие участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Так, ну что, давай делить. Ясно, я в Ижевск поеду.
0: Я тогда с Вовой поиграю. Вы начинаете.
1: Натали, значит, смотри, вопрос такой. В какие игры можно играть под дождем на улице?
0: Поехали.
2: Например, кораблик и пускать по лужам, шлепать по лужам, бегать по сырой траве, играть в капли, стоять на одной ноге в лужах, считать червяков.
1: Исследователи луж.
2: Рисовать, например, на камне, смотреть, как это все расплывается.
1: Регата в ручьях.
2: Ведерки, сколько воды набралось, считать.
1: Следопытов можно поиграть, кстати.
2: Футбол, выступалы.
0: Прятки.
1: А как же рыбалка? Рыбалка на луже.
2: Рыбалка обязательно.
1: Вот, о, молодец.
0: Класс. Я прям представила, мне захотелось поиграть.
1: Я, конечно, потому что у нас команда пример.
0: Сколько,
1: 17
0: сколько?
1: Ответов.
0: Очень хорошо. Мне понравился ответ «считать червяков».
1: А как без этого? Я же говорю, рыбалка в луже, пожалуйста. А без червяков там что ты поймаешь? Другого червяка на червяка не поймаешь.
0: Да-да-да. Ладно, хорошо. Вова, теперь играем мы с тобой. Готов?
3: Да.
0: Ты играешь сейчас в прятки с друзьями в магазине продуктов. Где будешь прятаться? Поехали.
3: Ой, за кассой, на складе, в подсобке, в хлебном отделе, молочном отделе, рыбном отделе, мясном отделе, за прилавком, под прилавком.
0: На прилавке.
1: В пакетах.
0: В коробках.
1: Ты не смейся, ты отвечай. В холодильнике.
3: За холодильником, в холодильнике.
0: В овощи спрячешься.
3: За овощами, за фруктами.
0: Сядешь в корзину к покупателю.
1: Так себе из тебя был бы игрок, конечно. Женщина, вы что делаете? Я прячусь в моей корзине, в вашей корзине. Или просто человек, который выкладывает товар, говорит: вы что делаете? Вы что с арбузом? Я прячусь в него. Зачем? Ну, такая игра.
0: Знаешь, как говорят, если хочешь что-то спрятать, поставь на самое видное место. Вот да, я вот по этому принципу работаю.
1: 11 у вас ответ.
0: Ну, мы старались, мы хотели, но побеждать здесь у нас Наталья.
1: Натали, поздравляю. Ты получаешь от нас шикарный, роскошный, очень красивый дождевик радио Хит ФМ. Вот, носи на здоровье. Вот, и будут дожди, сразу в нем вылетай на улицу, будешь самая стильная. Вот. Ни в коем случае не расстраивайся. Вов, звони нам обязательно еще.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюс. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7.45 в Москве, всем приветики.
2: Ребятки, самое крутое, что можно только придумать летом, это, конечно, серфинг. И это вот даже не спорьте со мной, я когда смотрю, как катаются на серфинге, я замираю.
1: И мне тоже нравится смотреть.
2: Я не умею. Не берусь, потому что это, ну, не мое, наверное, вот, не знаю, не пробовал, вот. Но в целом, когда кто-то катается, я в восторге. Так вот, в Калифорнии прошел чемпионат мира по серфингу. Ну, казалось бы, что тут такого? Ну, это красиво.
1: Это нормально.
2: Да. Но это чемпионат прошел среди пёселей. Собаки были на серфинге. Да-да-да, вот так вот. И 5-летний лабрадор Роузи выиграла несколько дисциплин. Вот. 5 лет собаки выиграла, представляешь?
1: Я
2: вот.
1: В шоке,
2: а мне
1: 42,
2: я боюсь. Вот, но. Пожалуйста. Значит, она выиграла заезды на сапах. Помогла команде победить в тандеме с человеком. В общем, короче, собака просто гавайская кокетка, я так считаю.
1: А другие собаки были?
2: Конечно, там полно. Я видео сейчас загружу в мессенджер Макс, вы посмотрите. И это самое крутое видео, из каких я последнее время видел. Очень.
1: Слушай,
2: атмосферно.
1: Если у тебя есть собака, и она не умеет катать на серфе...
2: Зачем она нужна
1: тогда? Пу-пу-пу.
2: Вот это, чтобы кусать, чтобы... Не надо нам лающих, кусающих собак, да? Возьмите своего шпица, посадите на доску, отправьте по Москве-реке в Калифорнию, пусть учится плавать.
1: Лето еще не закончилось, поэтому есть время.
2: Причем, я начал изучать, что это за прикол, такой турнир, да? И оказалось, что турнир проходит уже 10 лет, вот. А собранные денежки... Куда идут? Конечно же, на приюты для бездомных собачек.
1: Супер.
2: В общем, сейчас залью в мессенджер Макс видео, посмотрите все.

0: Реклама.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
3: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
4: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
5: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
7: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».
2: «Будите Айлиш».
3: Восемь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будите Айлиш, радио Хит ФМ. Здрасте.
4: Доброе утро. 5 августа, среда сегодня. Я уже собиралась писать жалобу на погоду, когда увидела вот эти тучи непонятные. Но она исправилась. Смотри, какая. Да,
3: нету,
4: несколько минут.
3: Туч нету.
4: Все, да,
3: ушли
4: все.
3: Туч.
4: Хорошая погода. А что это значит? Все дороги открыты. Нужно идти к поставленным целям и обниматься.
3: Последнее вообще прекрасно.
4: Да. Вот сразу после эфира пойдем.
3: Я не добираю обнимашек, очень сильно не добираю.
4: Я тоже.
3: Вот, поэтому надо,
4: потому что сейчас это неприлично. Вот кому подойдешь, обнимешься, все, сразу проблемы
3: начнутся. Друзья, когда там друзей встречаю, обнимаю, они прям обнимаются. Вот. Девушка, когда видишь, подходишь. Не обнимаются.
4: Да, она потом сразу пишет в личку, что это значит.
3: Не обнимает меня совсем.
4: Ну, или так.
3: Вот это что это такое? Ну?
4: Меня сегодня недообнимали.
3: Да, вот это
4: пусть у вас сегодня будет обнимашка на все 100%.
3: Так, в этом части расскажу, как сближают поссорившихся супругов в Корее. Там такой гаджет придумали.
4: Не объятиями?
3: Гениальный. Кстати, если даже в какой-то момент... не буду спойлерить.
4: Ладно.
3: Это классная штука, правда.
4: Дождемся.
3: Вот, а обязательно мы должны в этом часть что сделать у нас? Пробка селфи Хит ФМ, сегодня среда.
4: Да-да-да, фотоперекличка, мы ждем ваши селфи.
3: Что это такое, ребят? Значит, прямо сейчас берете телефончик, фоткаете, сделаете селфи, что вы в дороге, и отправляете свой фотоснимок нам в мессенджер Макс 8-925-007-1074. Еще раз повторю номер 8-925-007-1074. Автор самого крутого варианта получит шикарный подарок. Обещаем.
4: Ну, а мы просто хотим вас видеть счастливых, улыбчивых, поэтому порадуйте нас.
3: Здесь Адамов и Терешкова, это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Добрейшего утра вам всем!

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 8.08 в Москве. Всем доброе утро.
2: Слушайте, интересную новость увидел. Одиноких россиянок старше 28 лет предложили освободить от работы по пятницам, чтобы у них было больше времени на личную жизнь.
1: Покутить.
2: Красиво, красиво, согласен.
1: Хорошая идея.
2: Не складывается пазл, не работает, если только россиянок. Россиян тоже надо, мужчин тоже освобождать поодиноких, потому что без них какой смысл, какая личная жизнь?
1: А то начнется вот это, ну, давай, ну, приезжай, я работаю.
2: Нет, это начнется по-другому. Это они будут собираться в группы, садиться в ресторанах, обсуждать мужиков бывших, ага. Все плохие, вот, и, соответственно, что? Мы только работаем, и мы плохие, а вы кутите. Нет, я не против, я только за. Но чтобы, если личную жизнь устроить девушке, надо же, чтобы вторая часть еще тоже была свободна в это время.
1: Это да, поэтому освобождайте всех.
2: Конечно. Я вообще, суть моей предвыборной кампании.
1: Да-да-да, пятница, вот.
2: Один рабочий день, только по понедельник. Все остальное мы укладываем личную жизнь. Друг
1: кстати,
2: друга.
1: Хорошая идея. Мне нравится.
2: Вообще прекрасно. А еще
1: и все сейчас резко станут одинокими.
2: А еще вы выспитесь.
1: А это плохо уже.
2: Что?
1: Ты вот понимаешь, вот девчонки все такие, которые замужние. В смысле пятницу не работать?
2: Только для одиноких.
1: Но...
2: В смысле? Так.
1: Я подаю на развод.
2: Артем, мы расстаемся. Почему? Мне пятница нужна как свободный день.
1: Я без пятницы не могу. Понимаешь, мы будем жить вместе дальше.
2: Нет, то есть я к тому, что должен быть тогда любовный патруль. То есть, если
1: да.
2: В пятницу видит девушку, она идет одна, угу. И не работает.
1: И без кольца.
2: Вы хотите меня арестовать?
3: Реклама. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту «Джуниор» от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
11: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Куда поместится лето? Это в новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
15: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
16: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит ФМ.
1: Сегодня отправимся в ресторан.
0: Давайте.
1: Вот, а будем выбирать место. Там, значит, приходишь, там тебе говорят, садитесь вот здесь. Ты
0: мне,
1: такой,
0: мне не нравится.
1: А можно мне у окошечка? Вот, я сейчас расскажу правила.
0: А там бронь. Давай.
1: Во-первых, смотрите, не садитесь у двери. Если вам предлагают у двери, скажите, я здесь сидеть не буду. Спросите, почему ты говоришь, шум, сквозняк, шанс встречи с курьером. Не лучшие спутники будут ужина моего.
0: Ой, какой ты душный.
1: Омар расстроится.
0: Угу.
1: Так вот, дальше идем. Большой зал для большой компании. Запомните это, пожалуйста. Если вы один или вас двое, ловите маленький столик, чтобы не чувствовать себя потерянным. Потому что есть такие, знаешь, столы большие. Вы садитесь, вам говорят, во сколько будет? Двое. Вы садитесь за большой стол, и потом, ты, во-первых, неловко себя чувствуешь, потому что приходит большая семья и ютится за маленьким столом. Вот. А во-вторых, ты, чтобы протянуть руку своей герцогине, должен через весь стол тянуться.
0: Понимаешь? А как же все мои альтер-эго? Они все должны усесться за стол.
1: Не, ну там, конечно, там еще отдельный чемодан нужен для короны, для вот всего этого.
0: Конечно.
1: Конечно, вот. Дальше, если вы хотите приватности, то это угловой стол. Это прям вот топчик. Я вот лично знаю, часто прихожу завтракать, любимое заведение есть. Я всегда беру одно и то же место. Там в углу, у окошечка, прям сажусь, такой тюнь-тюнь-тюнь-тюнь, все, никто не видит, никто не слышит.
0: Спрятался.
1: Да, вот. Ну и, конечно, как бы говорят, как будто бы не стесняйтесь спросить совет у официанта. Ну, порой, типа, они лучше же знают, где уютнее и тише. Нет, смотри, смотря как, если ты приходишь, где у вас сесть можно, она тебя поставит, конечно, куда попало. Но если ты четко даешь ТЗ, ты говоришь, я хочу, вот, если есть у окошка, уютненько, приватно, вот, мы вдвоем посидим, она тебе всегда найдет.
0: Она скажет, конечно, посидим.
1: В другом ресторане. Пожалуйста, идите, до свидания. Следующий, вот так вот. В общем, ребят,
0: так нормально же начиналось все.
1: Запомните эти лайфхаки. Выберите себе хорошее место в ресторане.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь и днем до 27.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 53 748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информации.

0: выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: селфи. Хит FM.
1: 8:26 в Москве. Уинь-уинь, чик-чик, вот что надо делать.
2: Это по звукам, да, угадай по звукам, да. Что происходит. Вот делаем селфи в пробках, в дороге, в машине и отправляем, нам показываем себя красивых и счастливых.
1: Да, все очень просто. Делаем фотографию, да, главное, отправьте нам в личку, вот это самое важное. Фотографию из пробки, в личку. В мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры. 8-925-007-1074. У нас есть шикарнейший подарок для вас и для вашего автомобиля. Так что украсьте его. В лучшем виде будет. Вот. Так что есть за что побороться.
2: Ну и у нас фотоальбом же будет.
1: Кстати, да, мы из ваших селфи, всех. Да, из ваших селфи мы соберем большую фотогалерею, выложим тоже в мессенджере Макс, так что вы все будете красивые, стильные на всю страну.
2: Поехали!

0: рубрика «Селфи Хит ФМ».
1: 8.33 в Москве, у нас тут суперактивность в пробках, в машинах. Делаем селфи и отправляем на радио Хит ФМ.
2: Да, ваши фотографии нам очень нужны, потому что мы знакомимся так с вами, общаемся, даже в дальнейшем начинаем общаться, почему нет.
1: Мы общаемся просто глазами.
2: И, значит, смотрите, ребятки, что надо было сделать? Надо было отправить фотографии нам в личку в мессенджер Макс по номеру 8925-007-1074.
1: Да, вот. Надо было.
2: Соответственно, мы обещали выбрать лучшую. Значит, вы прислали кучу фотографий, мы посмотрели, улыбнулись, и все хорошо.
1: Там есть Катрина, очень забавная маска какая-то.
2: А я, кстати,
1: котика,
2: скажу тебе честно, я пытался очень сильно посмотреть, это, по-моему, не настоящая маска, это она, по-моему, нарисовала себе.
1: Да?
2: Ну, я не вижу лямочек.
1: А, вот. Но идея хорошая.
2: Ну, идея классная,
1: что
2: да.
1: Что она там скрывает?
2: Улыбку.
1: Да-да-да.
2: Юля прислала тоже фотографию. Вот мне нравятся фотографии Юли. Они счастливые. Я так понимаю, супруг едет. Вот с супругом куда-то едут с утра пораньше.
1: А вот
2: Геннадий какой-то очень серьезный. Вот это. Ты заходишь ко мне в дом.
1: По понятиям.
2: И делаешь это без должного уважения. Вот это из этой серии.
1: Да-да-да. Ну, забавно получилось.
2: Василий, вот просто на позитиве человек. Вот просто, я не знаю, когда вижу людей, вот я не знаю, вот Василий прямо энергетика от фотографии.
1: Есть ощущение, что это какой-то Краснодар, Сочи.
2: Ну, кстати, может быть, да, реально, может быть, Краснодар, Сочи. Да, есть такое. Вот, а что это?
1: Кирилл тут с сыном кривляется.
2: Ну, прям похоже, очень похоже. Если сейчас на сына желтую бейсболочку, а Чечи, то будет прям Кирилл.
1: Яблоня от яблони.
2: Да.
1: Так, давай выбирать.
2: Мы обещали, что выберем лучше. Конечно, но тут безоговорочно хочется отметить Марину. Я не знаю, как вам объяснить. Вам обязательно надо будет зайти в мессенджер Макс и посмотреть. Представьте себе, утро, женщина, вы в пробке едете. Рядом едет женщина, которая позирует с баклажанами.
1: Это вообще... Вот такое ощущение, что она разговаривает по баклажанам.
2: А у меня как кастаньеты держат их.
1: Да, мы не смогли до нее дозвониться именно по этой причине.
2: Да, потому что на баклажан дозвониться нельзя. Мы пробовали. Я даже проверял. Искусственный интеллект мне говорит, нельзя, Тёма, нельзя.
1: Ну и Марин, конечно, соблюдает правила безопасности. Да.
2: Вторым баклажаном управляет автомобиль. Это искусственный интеллект, да, современные технологии баклажанов.
1: Поэтому не отвлекаем, но за такую яркую, интересную фоточку, видимо, с дачи едет человек.
2: Представляешь, если человек на дачу с баклажанами
1: мы
2: едет.
1: Мы дарим подарок.
2: Марин, мы тебя поздравляем. Дарим тебе наши фирменные рамки для автомобильных номеров радио Хит ФМ. Вот и установишь. Теперь все будут знать, что на этом автомобиле ездит королева баклажанов.
1: В нем есть баклажаны.
2: Да, кстати, да, баклажаны.
1: Если что.
2: Марин, мы тебя поздравляем еще раз. Ребят, спасибо огромное за участие. Это было классно.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7000-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 8:45 в Москве. Всем доброе утро.
3: В Корее. Хорошо.
2: Ну, конечно.
3: Там, значит, выпустили примирительную раздвигающуюся кровать. Представь себе, кровать, вот одна большая кровать, да, ага. У тебя пультик в руках, вот, допустим, ты лежишь, такая, все, бесишь меня просто, нажал кнопку, и я отодвинулся.
2: И подальше.
3: Моя половинка кровати, она делится на две, и две кровати раздвигаются.
2: И там кто-то снизу тоже вылезает.
3: Нет, там не вылезает никто.
2: Кактус.
3: Там... Какой как кактус, блин. Ну, там просто столик ставят, и все просто. А-а-а. Можешь столик, можешь вентилятор поставить. Можешь...
2: Между нами стена.
3: Да, ты строишь между нами стены. Вот это вот.
2: А потом обратно собирается?
3: Конечно, ты можешь обратно сдвинуть потом.
2: Помирились.
3: Да, помирились. Я передумал, все хорошо, двигайся сюда. Вот, понимаешь, или там... Но это же не спасет, понимаешь? От храпа моего это все равно... Я на этом... Кстати, очень смешно, можно играть. Можно, знаешь, как с моим храпом делать. Можно, как будто я с глушителем отодвигаюсь под храп.
2: Зная тебя, ты будешь нажимать на эту кнопку просто так.
3: Я буду гонять по квартире на этих. Интересно, кстати, вперед-назад они двигаются, нету. Или, знаешь, не дай бог, есть механизм, поднимающий кровать, типа там в кровать, чтобы что-то ага. положить. Там, ты, вы поругались, такой, ах так, дай-ка пульт сюда. Ты же нажал и катапультировал человека к соседям сверху.
2: Не дай
3: просто.
2: Бог коту научиться нажимать на эту кнопку.
3: Да он просто в восторге. Я уверен, что кот, когда это увидел, там даже корейские коты, я почему-то думаю, что они мыслят там по-русски. Вот, он смотрит и говорит, обалдеть. Наконец-то.
2: У меня своя комната.
3: У меня свои щели. А вот интересно, коты, кстати, они же любят, чтобы двери были открыты. К кроватям также относятся, они должны быть раздвинуты.
2: Интересно.
3: Я залил, в общем, как выглядит это чудо-кровать в мессенджер Макс. Посмотрите, очень интересно.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
7: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
8: Застройщик АУ «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet.
10: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
11: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
12: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
11: Ха, а если ипотека не подходит?
12: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
11: И где это чудо?
12: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
11: О, спасибо. Уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешков, здесь утреннее шоу «Будите Алиши», радио «Хит ФМ». Здрасте.
1: Здравствуйте. Третий час нашего общения и великолепного времяпрепровождения. Вот какая тема у нас. Тут будем обсуждать мистику. Пора, мистику. Время пришло. Ждем, конечно же, истории. Случаи, когда вы встречались с чем-то мистическим. Может быть, какие-то ваши догадки, загадки, какие-то, возможно, наблюдения.
0: Я сейчас расскажу историю. Значит, я не верил в домовых и не верю в принципе. Но был случай, когда у меня в квартире пропали ложки. Прям все ложки пропали, все.
1: У меня
0: сначала
1: тоже они пропадают.
0: Чайные, потом уже столовые, десертные ложки. Все ложки пропали. Я такой, что происходит? Не могу найти ни одной. Поехал к родителям, взял у них какой-то там несколько ложек. Приехал домой, все, есть ложки эти, которые я привез. Уезжаю на эфир, возвращаюсь, опять ложек нету. Нету.
1: Загадка.
0: Загадка. Я начинаю думать, что это мистика какая-то. Потом проходит, может быть, неделя, что ли. А у меня еще тогда на тот момент с кухнями проблемы были. Ее еще не поставили. И вся моя посуда хранилась на шкафчике таком. Вот, аккуратно. И я прихожу, а там все ложки от большой к маленькой одна на одну сложены. Я не делал это. Я бы не додумался
1: я
0: до этого.
1: Я думаю, что кто-то посетил твою квартиру, вот, пока тебя не было.
0: Возможно. Домовой. И я начал что делать? Конечно же, доливать молочко его. Потому я даже бежал домой, чтобы сменить молоко.
1: А кот у тебя уже был тогда?
0: Нет, тогда еще не было.
1: Можно было на кота свалить.
0: Да и как ты себе представляешь, кот такой, так, надо от больших, сведу его с ума. Да нет, конечно.
1: Ну, интересно.
0: Рассказывайте вы свои мистические истории, присылайте их в мессенджер Макс 8-925-007-1074, можно в личку, можно в группу Hit FM в Максе. Помните, за самую будоражащую историю у нас подарок.

0: Будите Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9:07 в Москве. Всем доброе утро. У нас сегодня мистическая тема часа. Мистика, мистик вы.
2: Угу. Тут вспоминаете все. И если встречали каких-нибудь странных существ, если видели НЛО, вообще какие-то мистические истории, мы ждем. Вот, например, Катя написала: «Добрый день, в этом году зимним вечером я вышла на прогулку, чтобы сделать фото Луны. И вот такой блик я обнаружила потом на фото. Если вы увеличите, то, скорее всего, как я сможете увидеть лицо. Я потом долго не могла отойти от этого фото». Так, я что-то не вижу лицо. Фото нам отправили. Ты видишь?
1: Я нет.
2: Ну, значит...
1: А оно есть.
2: А оно там есть.
1: Айка пишет: «Была в гостях. Приснился сон, что нашла в доме у гостя порчу. Помню прям, где все досконально лежало. Хотя я не верю во все это, но решила проверить. Пошла в то место, где во сне мне указали, и там же нашла подклад с арабскими буквами. Как оказалось, это и была порча. Не знаю, что это было и как я смогла это увидеть, но как-то так. Мне даже сейчас страшно стало».
2: Кстати, мне тоже бывают сняться такие сны, очень странные. Я не проверяла, но надо как-нибудь пойти посмотреть.
1: Ну, хоть бы раз приснилось, что, типа, Артем, белый пуховик, внутренний карман. 5000 рублей.
2: Надо настроиться.
1: Да.
2: Вот еще Оля написала: «Я в мистику верю, и потусторонний мир существует. У меня болела мама. Вот в одну ночь я проснулась от того, что кто-то стучит по окну, хотя мы жили в то время на первом этаже. Достать до окна нужно роста, иметь 2.5 метра, и я поворачиваю голову, и тут Ольна история обрывается». Ну, ты вообще, конечно, Оль.
1: Ну, вы как это, знаете, тут рекламная пауза началась.
2: Ну, у нас уже все, мы уже начали нервно пальчиками дергать.
1: Давайте додумаем дальше, а там голубь.
2: Да, там голубь.
1: Вот, все, вот вся история. Так что не надо просить нас додумывать, мы все испортим. Вот. Продолжаем обсуждать ваши истории, когда вы столкнулись с мистикой. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, в личку 8-925-007-1074, либо в группу Хит ФМ в Максе, без разницы. Вот, и там читаем. Автор самой крутой истории в конце часа получит от нас подарок.
0: Будите Айлиш на радио Хит ФМ. Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 19:13 в Москве, хотелось мне сказать, но нет, 9:13 всего лишь.
2: Сейчас ты сказал 19 в этот момент облом. И Кать начал.
1: Не, проснулся.
2: Как 19?
1: Так,
2: почему
1: я тут? Что опоздал на эфир?
2: Большой релиз.
1: Да.
2: 9:14.
1: Да, 9:14 в Москве. И вот что мы обсуждаем в этом часе. У нас мистическая тема. Вы рассказываете всякие разные истории, как вы встречались с чем-то...
2: С нечистой силой.
1: Неизвестным, да. Мистическим.
2: Александра пишет. Помню, несколько лет назад, когда мне было 11 лет, я гостила у бабушки. Однажды, гуляя во дворе, я услышала неистовый лай собак. Я решила узнать, что случилось. На задворках дома находился лес.
1: Лев.
2: Лес. Лес. Лепс. Лес.
1: Да-да-да.
2: Вот. И собаки лаяли именно в его сторону. Я подошла ближе и увидела черный силуэт, который двигался. Испугавшись, я спряталась за забор. А когда собаки успокоились, я выглянула, а силуэта уже нет. До сих пор не могу объяснить, правда ли это то мистическое, или же мне показалось. Но так как я любила, битву экстрасенсов, то решила даже снять фан-выпуск.
1: Ничего себе.
2: Вы думали, что это шепс?
1: Нет. Дед, ну все равно, знаешь, я тоже такие вещи верю.
2: Да просто кто-то шел, вот и все, ну лесу темно.
1: Мне бывает, что снятся умершие люди, ну, которым мои близкие, там, бабушки, дедушки, и вот они с всякими разными посланиями важными ко мне приходят.
2: Я не хочу, я однажды видел,
1: но
2: я
1: там
2: больше...
1: там доброе, там неплохое.
2: Нет, так, и что-нибудь тебе плохого пожелают,
1: что ли? Ну, конечно, нет.
2: Нет, вот, я тоже видел, я такой, не, ребята, это не дело, прекращайте.
1: Нет, там прям совет, понимаешь, допустим, я в спорной ситуации, прям совет приходит.
2: Бери. На распродаже все нормально. Мы видели. Дальше не будет таких цен. Бери. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также можно написать в группе Hit FM в Максе. Мы туда тоже принимаем ваши сообщения. Обсуждаем сегодня ваши мистические истории. Кстати, напоминаю, за самую крутую историю у нас предусмотрен подарок.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 27.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:25 в Москве. Продолжаем обсуждать странную тему. У нас тут мистика, когда мы встречались с чем-то необычным, мистическим, необъяснимым. Вот рассказывайте свои истории.
2: Екатерина пишет: у подруги грудная дочь, без соски не засыпает. Вот. Пришла к ней, ребенок орет: не могу найти соску. Подруга перерыла все, нет соски. Тамара, нет соски. Вот. Сказала, что это домовой. Это домовой, попросила выйти из комнаты, что-то там нашептала, поставила угощение, и мы вышли. Через минут 10 вернулись, начали снова искать. Соска нашлась посреди кровати под натянутой простыней.
1: Ага, вот как надо все.
2: Может, вы изначально там не смотрели просто?
1: Катя написала: однажды во время сна я просыпаюсь от чего-то теплого. Ночью вижу, что поперек меня лежит человек. Мужчина. Я вскочила, он убежал, и до сих пор прошло уже 15 лет. Я думаю, было ли это на самом деле или нет.
2: Я почему-то иронию судьбы вспомнил. Я не знаю, почему, простите, но я ни в коем случае не смеюсь над вашей мистикой, но, может быть, Женя Лукашин был? Мало ли?
1: Мало ли, всякое бывает.
2: Всем привет, была такая история. Подучили родители, получили родители квартиру, и нам нужно было переехать из одной в другую. Почти переехали, легли спать, и тут, видимо, домовой обиделся и начал ночью шуметь. Было ощущение, что диван крутится, как на карусели. Аж плохо было. Пришлось брать веник и совок и забирать домового из старой квартиры. Что это такое? Я сейчас вообще в шоке.
1: Сейчас я упаду.
2: У вас, значит, кровать крутится, вы берете веник, совок. Я бы переехал обратно просто.
1: Оля написала: однажды я была у мамы в гостях, легла отдохнуть, просыпаясь от того, что чувствую, на мне кто-то лежит. Край глаза вижу черный комок, пушистый, как кот. К слову сказать, котов у мамы нет. И я не пошевелиться, ни крикнуть не могу, просто парализовала. Так продолжалось несколько секунд, потом я проснулась, но явно чувствовала, что это был не сон. До сих пор мурашки по телу. Либо действительно кот, либо это какая-то большая мышь.
2: Либо это домашние, просто шапку кинули, а вы испугались. Вот.
1: Ну да.
2: Такую, знаешь, меховую.
1: А, спит, давай сейчас проснется.
2: Не-не-не, просто, куда ты кинул, она же спит. Когда сейчас не проснется. 8-925-007 парализован. А, что происходит? 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Можно в группу Хит FM написать тоже. Ну вот, мы сегодня обсуждаем ваши мистические истории. Вы присылаете, мы обсуждаем. А за самую крутую историю у нас предусмотрен подарок.

0: Юмором.
1: 9 часов 33 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем мистические истории, с которыми вы сталкивались. Вот, есть одна очень классная история от Романа, мне понравилась. Романтическая.
2: Угу.
1: История романтическая, одна штука. Пожалуйста, ну, распишитесь. Познакомился с девушкой в далеком прошлом. Встретились на горе Эльбрус.
2: Угу.
1: На самой-самой... Как то звучит? На самой-самой высокой точке планеты. Ой, планеты.
2: Ага.
1: В общем, наверху там. Вот. Понравились друг другу, но так как я с другого города и был туристом, так же, как она, пути, естественно, разошлись. Спустя 20 лет поехал на тот же Эльбрус и вспомнил про ту встречу. Поднявшись, стоял, смотрел в облака, как неожиданно сзади голос взрослой девушки. «Рома, это ты?»
2: Ничего себе!
1: Муж и жена, живем, дети счастливы.
2: Обалдеть. Вот неужели это действительно? Это
1: слушайте,
2: прям кино.
1: Я не знаю, я верю, что это правда, но что-то как-то...
2: Кто-то сдал вас,
1: да,
2: сказал,
1: кто-то.
2: Куда вы едете.
1: Да.
2: Наташа написала, у меня в детстве ночью кровать кто-то толкал после перестановки в комнате. Всю ночь пролежал под одеялом, летом жару. Наверное, домового не понравилось, куда я ее переставила.
1: Угу.
2: Скорее всего.
1: Юля пишет. А у меня лично было. Легла спать, накрылась одеялом. Просыпаюсь от холода, а одеяло на кресле. И так несколько раз вот было. Жутко, и так вот и поверишь в мистику.
2: Кто-то издевается из домашних.
1: Может, вы просто ощущение. Может, вы лунатик, вы такие, вас две личности, одна вечно жаркая, другая постоянно холодно, понимаете?
2: Таня, в детстве показала, что звонят в дверь, открываю никого, сбегает дворовый кот и ко мне в комнату, я за ним, он вцепился ко мне в руку, его выкинул за дверь, дали рука пухла вдвое, я вся была поцарапана от него, не проходила. Повели меня к бабке, дала мазь свою какую-то, сказала, придет домой, поднимите коврик перед входной дверью. Пришли, смотрю, а там под ковриком гвоздь, сотка, ржавый, до сих пор это помню и мурашки при воспоминаниях. Ого!
1: Я вообще в целом, если вижу какие-то гвозди возле квартиры, мне страшно становится.
2: Ай, а тут... мне самой тоже.
1: Ой-ой-ой-ой.
2: Страшно как-то стало.
1: Алярма.
2: Да.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем ваши шикарные, а у вас они правда крутые, истории, связанные с мистикой. Автор самой крутой истории получит подарок.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В ленте.
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:44 в Москве. Мистическое время, мистическое утро, мистические истории. В эфире радио Хит FM в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
2: А вот
1: мы сегодня обсуждаем.
2: Да, вполне истории такие правдивые. Сергей написал: я когда был маленьким, мы с сестрой любили ходить в лес ночью, разжигать костер, рассказывать истории страшные. И вот как-то мы друг друга очень сильно испугали, нам стало немного жутко, мы пошли в сторону дома. Додумаете, где-то метров около 3 километра. До дома идти 3 километра. Чтобы попасть к нашему дому, там есть переход через речку. И тогда мы начали подходить к мосту по другую сторону речки, увидели 7 человек. А еще туман был, и непонятно, человек это или еще что-то. Мы с сестрой так испугались, что начали кричать. Тень исчезла, а вспоминания до сих пор.
1: Мне вот интересно, если верить слушателям, то достаточно покричать, и привидение исчезает.
2: Угу.
1: Как это так?
2: Пугливое, значит.
1: Оно же должно само пугать, а не пугаться других.
2: Ну, тут у каждого свои привидения.
1: Представляешь, ты кричишь, а привидение такое: угу, кого ты хочешь обмануть? Тебе все никто не поверит.
2: Пуганые.
1: Пуганные.
2: Так, ну что, давай, ладно, у нас была
1: задача, подарок, да, задача. У нас задача была выбрать самую крутую историю. Скажу честно, мы с Терешковой сейчас очень много обсуждали это. Ну вот. Есть у нас один фаворит. Не знаю, насколько она правдивая или неправдивая, эта история. Хочется верить, что правдивая. Но и прям...
2: Любовная история на Эльбрусе.
1: Да, любовная история на Эльбрусе, где человек поехал на Эльбрус, вот, познакомился с герцогиней, вот, Роман зовут человека. Угу. Вот, потом, значит, спустя 20... Ну, они разъехались, потому что из разных городов, все. Спустя 20 лет опять поднялся на Эльбрус, и его со спины кто-то окликнул, оказалось, это та самая герцогиня, видимо, ждала тогда.
2: Да.
1: Конечно, тоже странный человек взял, назначил свидание на вершине Эльбруса еще первый раз. Это, знаешь, из серии... Да, договорились, да, значит, такого-то числа, да, наверху на Эльбрус, да, ну да, нет, может, у метро,
2: и
1: нет,
2: забыли.
1: У метро не надо, созваниваться будем, не, проверим, насколько серьезные мысли, хорошо,
2: да, все. Ну, все. Главное, если это действительно правда, что люди вместе, у них брак, и да,
1: классная история, мы тебя поздравляем, дарим тебе нашу фирменную настольную игру, она называется «Спойлер, все звезды», теперь точно со своей герцогиней сможешь поиграть, вот, ребят, вам всем огромное спасибо за ваши истории, ну, это правда, очень крутые. Там от некоторых мурашки по коже идут, конечно. Вот. Я обязательно повторим эту тему. Вот. Так что не упустите возможность похвастаться. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Совсем скоро здесь появится Наташа Стоханова. Вот. Ей передаем привет. Вам говорим до свидули.
2: Классного денечка. Любим и обнимаем. Пока!

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Кирана Маратци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге 58 88 88.

0: Статус хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Наташей Стахановой.
1: На радио Hit FM.
3: Вот не успела я сесть за пульт, как мне пришло сообщение от Алины, которая сейчас стоит в пробке, пишет: настроение на нуле, никакой шоколад не помогает, Hit FM помоги. Алин, ты, видно, поздно настроилась на Hit FM, потому что у нас здесь утреннее шоу. Знаешь, как поднимает настроение? Так что пораньше просто настраивайся, хорошо? Так, а сейчас я попробую вспомнить, какой у меня самый быстрый метод поднятия настроения. А, вот. Знаешь, что наш мозг не всегда различает истинную и искусственную улыбку. Вот даже такая немножечко натянутая улыбка может подтолкнуть к легкому улучшению настроения. Попробуй. А еще, знаешь, особую силу имеет вот реально искренняя такая вот настоящая улыбка. В ней участвуют не только вот мышцы рта, но и мышцы вокруг глаз. Вот. И именно, кстати, такая мимика считывается мозгом как более подлинная и запускает более мощный выброс гормонов счастья. Так что попробуй. Не знаю, у меня получается всегда и помогает. Так что, друзья, давайте вот прям начнем этот день правильно.
0: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Фейсбой Клок Клок на радио Хит ФМ. Born Again, как-то по-русски родиться заново. Это, знаете, когда так хорошо поешь, и прям вот такое чувство. Кстати, у нас же на радио Хит ФМ можно выиграть ужин на двоих, друзья, причем очень-очень вкусный ужин. Как это сделать? Просто поучаствовать в игре «Успеть до шести». Она проходит с 5 до 6 вечера по Москве здесь на радио Хит ФМ. Так что играйте с моей коллегой Наташей Калашниковой и выигрывайте очень вкусный ужин на двоих. Мы с вами буквально минут через 15, наверное, послушаем афишу, куда сходить и что посмотреть в Москве. Очень полезная, кстати, программка, потому что много прикольных мест и не знаешь, куда идти. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2013. Ферги.
2: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 27.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В библиотеке иностранной литературы проходит ежегодный фестиваль «Культур стран Африки». В программе лекции, выставки, мастер-классы, поэтические чтения, танцы и концерты, которые познакомят гостей с традициями разных регионов континента. Здесь можно будет научиться танцевать кизомбу, послушать мозамбикскую прозу и переводы тагалесских сказок. Фестиваль продлится до 22 августа. Вход по предварительной регистрации для лиц старше 12 лет.

0: культуры тханок до ритуальных масок, музыкальных инструментов и знаменитого атласа тибетской медицины. Еще покажут редкие работы из коллекции музея, которые почти 80 лет хранились в запасниках после того, как их спасли от переплавки во время войны. Проект объединил в себе памятники из Бурятии, Тывы, Калмыкии и других регионов, показывая, как буддийское искусство развивалось на территории России, соседствовало с тибетскими, монгольскими, китайскими и непальскими традициями. Выставка продлится до 1 ноября без возрастных ограничений.
1: Номер один.
0: До 6 сентября в парке Зарядье проходит фестиваль «Культурный город», который объединит в себе музыку, театр и поэзию. Гостей ждут спектакли, джазовые вечера, балетные постановки и семейные мероприятия. А еще выступления известных артистов и ведущих творческих коллективов страны. Вход свободный, без возрастных ограничений. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время.

0: Синклар и Кейза на радио Хит FM. I Can't Wait. Мне кажется, эту песню можно назвать хитом этого лета. Но она на 20-м месте в нашем главном хитовом чарте вот так вот упала очень сильно. Ну, потому что поднадоело, наверное, нам уже, да? Друзья, это вы определяете, что там, где, на каком месте в нашем главном хитовом чарте. Двигайте хиты на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит FM тоже можно это сделать. Ну, а как обстоят дела в топе? За кого вы больше всего голосовали? Вот это нам прямо сейчас расскажет Андрей Белов.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Алекс Уоррен, Fever Dream.
2: Второе место.
3: Дэтье, Take Me There.
2: Первое место.
3: Леони и Калум Скотт, Stay.
1: На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: на радио Hit FM.
1: Друзья, уже через пару песен будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит FM. Спойлер, все звезды. Алексеев забежит в студию, расскажет, как сделать пиццу полезной едой. Ждем тебя, Алексеев. А Джонни вместе с Федуком будут петь нам про лето. Но и буквально через секунду Marshmello и Portugal The Man на Хит FM.
2: Не сбавляй темп. Твой статус хитовый на Радио Хит FM.

0: Ну что, любители загадок, поиграем? Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит вот в этой хитовой коробочке, пытаюсь ее открыть. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно, кстати, в комментарии, там наш канал HitFM в Максе есть тоже. Вот можно и туда, как вам удобно. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером, давайте 25. Подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер». Все звезды. Итак, открываем. Что там на этот... Я что-то даже сразу-то и не поняла, что это такое. Это откуда достали? У кого, интересно, сохранилась такая вещь? В общем, просто раритет какой-то. Знаете, вот молодежь вряд ли знает, что это. А вот люди пользовались активно этой штукой до появления мобильных телефонов. Вспоминаем. На ладошке вот умещается. Прикольная такая. Но носили вот эти штуки, как правило, на поясе. Такие специальные вставлялочки были. Кто помнит, что это такое? Быстренько пишите. Жду ваши варианты, друзья. А мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи!
1: Реклама. Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Бокс.
1: Ну что, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Моя ассоциация. Молодежь вряд ли знает, что это такое. Люди пользовались активно этой штукой до появления мобильных телефонов. В общем, умещается на ладошке, но носили их, как правило, на поясе. И, в общем, без вариантов, сегодня все правильно ответили. Это пейджер. И наш победитель Валерия сегодня. Валерия, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». Друзья, у вас же был пейджер, да? Сохранился или выкинули его? А помните, чтобы передать текст, нужно было позвонить оператору пейджинговой компании, назвать номер получателя и продиктовать сообщение. Вот, а люди же не просто писали там «Маша, перезвони», люди же ругались, признавались в любви, выясняли отношения. Вообще, я не знаю, говорят, что очень веселая работа была у операторов пейджинговых компаний. Ну, очень веселая. Жалко, мемов, конечно, не осталось. Ну, ладно. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Хитбокс, Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2009.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 27.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамо-Марацци». Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Специалисты по питанию не признают пиццу полезной едой. Однако, как оказалось, и она может приносить пользу человеческому организму. Так исследователи из Америки выяснили, что при замораживании пиццы и других крахмалистых продуктов вещества в них превращаются в цепочки микроэлементов, которые снижают скачки сахара в крови и будут полезными тем, кому необходимо больше клетчатки. Сообщается, что таким же свойством обладают и другие продукты вроде риса, макарон, картофеля, а также фасоли и чечевицы. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: Санкт-Петербург. Город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM «Торос» и рамный внедорожник KGM «Рекстон» с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: У Леи в жизни все под контролем.
3: Так я один из твоих 40?
2: Кроме мужчин.
4: Сразу видно, что ты любишь веселье.
2: И аренды за квартиру, которую надо платить.
5: Твоя бабуля похожа на сводницу.
2: В поисках настоящей любви.
6: Что ты получишь от этого?
7: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
6: Что на самом деле ты получишь?
2: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
7: С этой мыслью надо переспать.
2: С 13 августа.
8: 18+. Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
9: Категория 16+. Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Хьюгелия Ультранейт на радио HitFM, друзья. А мне вот, кстати, прямо сейчас Алена пишет, что расстроилась, что не выиграла настольную игру «Спойлер все звезды». Гоняюсь за ней уже не первый месяц. Алена, завтра в это же время в хитбоксе можно выиграть. Попробуй. Кстати, а прямо сейчас можно поучаствовать в розыгрыше нашего пляжного полотенца в мессенджере Макс. Там в закрепленном сообщении все-все написано. Очень легко можно вот так взять и выиграть. Полотенце, кстати, друзья, оно такое огромное и очень-очень яркое. Когда выходишь из воды, сразу видишь, где там твое местечко, и не надо искать полчаса. Вот, а в следующем часе у нас вообще везде хит будет плавать. Если поймаете, можно выиграть очень крутые подарки от радио Хит FM, например, одежду стильную, какие-нибудь кроссовочки такие прям. Вот, что еще? Можно деликатесами забить холодильник, можно обновить косметичку или парфюм, тот самый любимый, наконец-то, купить. Ну или вообще бесплатно кататься на такси целую неделю. В общем, много что можно сделать. Кстати, подробности на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении Радио Хит FM.
1: Выбирай лучшее. Твой статус хитовый на Радио Хит FM.

0: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, будем играть в хитстере. Занырнем в прошлое, мы подгадываем год одного прикольного стопудового хита. Алексеев забежит в студию, расскажет, что правильная осанка прокачивает уверенность в себе. Вот здесь даже не поспоришь. Подпевать будем Филатову и Кэросу про счастливых людей. Ну и, конечно же, ловить везде хит. Давайте напомню, как это сделать. В общем, где-то между песен в этом часе красивый мужской голос вам скажет: друзья, прямо сейчас кидайте слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Вы хватаете в руки телефон и пишите «везде хит» и кидаете. Вот только в личные сообщения, друзья. И если ваше сообщение падает сегодня под номером 5, потому что 5 августа уже, то «везде хит» ваш. Только огромная просьба, друзья, на связи будьте, хорошо? Прям вот слово кинули и далеко не уходите, потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли «везде хит» и посмотрели, какой там подарок у вас получилось выиграть. Договорились? Ну, я желаю вам удачи. Ну а прямо сейчас новиночка от Дженнифер Лопес, кстати, «Everything's Fine».

0: Реклама.
1: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
4: 0+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит Стори на радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, давайте поиграем в Хит Стори, занырнем в прошлое. В общем, запуская в эфир один стопудовый хит. Прямо сейчас будем слушать нагрянут воспоминания. Если вам захочется ими поделиться, пишите. Все, обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Только не подсматриваем никуда, хорошо? А может быть, у вас эта песня с каким-нибудь другим годом ассоциируется? Все равно пишите, потому что ваши воспоминания, они важнее всего. Так, у нас должно быть... Где подсказочки? Сейчас, секундочку. А вот. Так, куда мы там с вами собираемся? В общем, в том самом году в прокат вышли «Аквамен», «Черная пантера» и «Такси 5». Вот, остальные подсказки какие-то тут левые. В общем, мне кажется, вам они не нужны, друзья, потому что сама песня сейчас все прям вам напомнит. Готовы? Поехали.

Хит-стори на радио Хит ФМ. Мы тут вдарились в воспоминания, пытаемся вспомнить год этого хита. Мне подсказки не нужны, пишет Аркадий. Это 18-й год, я фанат драконов. Ставьте их почаще. Хорошо. Едем в магазин закупаться деликатесами. Это все ваш везде хит. Настроение на все 100, потому что в 18-м году встретила своего мужа, который сидит рядом и улыбается. Передайте ему, что он самый любимый мой мужчина. Алена поделилась. Самый любимый, да? Передали все, Алена. 11 класс, 18 год, драконы были в наушниках на всех уроках. Артем вот вспомнил. Никита пишет, что, на мой взгляд, электроника Кайга придала песне особое звучание. Ну, согласна, да. Это... И вот еще Никита написал, что Imagine Dragons одна из любимых групп Кайго. Ну, не поспоришь. И Рафаэль пишет, первый раз слышу эту песню. 18 год, Рафаэль, песня появилась, но какая разница, в каком году ты ее услышал, правильно? В 2026-м тоже круто. Спасибо вам огромное, друзья. Это Imagine Dragons, что-то у меня сегодня с английским, и Кайго, трек называется Born to be Yours, я родился, чтобы стать твоим, круто. Так, ну а мы должны с вами вернуться в 2026, потому что совсем скоро здесь в эфире везде хит будет плавать, и я желаю вам его поймать. Мне хочется, чтобы у вас наконец-то получилось выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. Ну а помогает нам вернуться DJ Gojo прямо сейчас.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, днем до 27.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет.
9: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
10: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
11: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
15: Запросчик АУСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Правильная осанка не только полезна для здоровья и позволяет нам выглядеть привлекательнее, но еще и положительно влияет на наше эмоциональное состояние, а также на готовность рисковать. Команда ученых из Канады провела эксперимент с участием студентов и сотрудников одного университета, в котором исследователи незаметно для испытуемых заставляли одних сидеть ровно, а других сутулиться, по-разному размещая специальные планшеты. Выяснилось, что участники с прямой спиной чаще чувствовали себя увереннее, испытывали гордость и в испытаниях шли на обдуманный риск, который в основном оправдывался. А вот их сутулые коллеги, наоборот, проявляли осторожность. При этом сообщается, что большинство испытуемых даже не поняли, что их позами управляли извне. Конечно, это вовсе не означает, что правильная осанка автоматически поднимет ваше настроение и изменит жизнь к лучшему. Но как еще один аргумент в пользу прямой спины, точно подходит. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от радио Хит FM. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться пятым по счету, потому что 5 августа. И с нами на связи город изобильный, Ставропольский край, Оксана. Привет!
2: Алло! Ура! Ура, ура, ура! Спасибо большое, очень рада.
1: Ну ты, я смотрю, так старалась, присылала слово «Везде хит», да, в течение нескольких недель. Ну и вот получилось же, понимаешь, как здорово. Давай посмотрим, что у тебя получилось выиграть. Сейчас откроем его, да. Секунду. Ту-дум! Ты знаешь, я всегда по-белому, по-девчачьи, скажем так, завидую, когда получается такой «Везде хит» на парфюмерию, косметику. Вот так вот.
2: Вау!
1: Ты сможешь полностью обновить косметичку или парфюмчик любимый прикупить в одном из известных магазинов. Вот так вот. Не отвлечайся, хорошо? Пообщаемся сейчас за эфиром. Друзья, вот так легко можно взять, поймать свой «Везде хит». Главное не напрягаться, мне кажется. Вот. Сегодня он будет обязательно еще, но чуть-чуть попозже. Подробности нашей акции на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении «Радио Хит FM».
0: «Везде хит» на «Радио Хит FM».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО Сбербанк 6.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Али Фарбан и Рене Миллер на радио Хит FM Body Talk. Друзья, еще больше хитов 20-х, 10-х, нулевых вы найдете на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении, тоже прикольно слушать наши онлайн-радиостанции. Ну, вообще там очень много. На любой вкус музыка и под любое настроение, между прочим. Вот, ну а мы с вами буквально через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, дождевик, очень прочный такой, либо наш летний хитовый набор в бейсбол, футболка и все, конечно же, с логотипами Хит FM.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
2: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые «Хавейл Про». Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера «Хавейл Про Калуга». Тульское шоссе 4. Ждем вас.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: на радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный дождевик или футболочку с бейсболочкой. Как эта красота выглядит, можете посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте, в актуальном там видосике есть очень прикольные. У вас как раз есть две песни, вот, и как раз вот две песенки послушаем и начнем играть в настроение. Также будет программка про фильмы и сериалы «Смотрители». Ну а прямо сейчас новинка на Hit FM.
0: Оливер Хелденс, A-E-I-O-U.

0: Шакира на радио Hit FM с песней, которую она посвятила своему бывшему, ну, с которым она рассталась. Помните, футболист такой был? Песня, кстати, переводится «Поздравляю, ты хорошо играл». Но больше переводить не буду, ну, потому что там такие слова. Ладно, все, не будем об этом, друзья. Давайте лучше поиграем в настроение прямо сейчас. Жду самых смелых и активных. Телефон в студию звездочка 1074. Хотя, знаете, когда я говорю про смелых и активных, многие, те, которые стесняются, говорят, ну, вот, конечно, только я. Нет, вот как раз вот тебя я и жду, да? Итак, звездочка 1074, с мобильного звонок у нас бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. К тому же я вам подскажу обязательно. Вот, отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные подарки. Могу подарить бейсболку с футболкой, либо наш дождевик очень-очень прочный, который выдержал ведро воды, и человек, который был внутри, не промок. Серьезно. Итак, я жду. Звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: У Леи в жизни все под контролем.
3: Так я один из твоих 40?
1: Кроме мужчин.
3: Сразу видно, что ты любишь веселье.
1: И аренды за квартиру, которую надо платить.
4: Твоя бабуля похожа на сводницу.
1: В поисках настоящей любви.
5: Что ты получишь от этого?
6: Бесплатную аренду. Хороший ответ?
5: Что на самом деле ты получишь?
1: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
7: С этой мыслью надо переспать.
1: С 13 августа. 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: и Калит на радио Hit FM, Dive Into Me. Ну а мы начинаем играть в настроение.
1: Статус хитовый на радио Hit FM.
0: И со мной на связи Переславль-Залесский. Юля, привет.
2: Алло. Привет.
0: Ой, как классно тебя слышно. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
1: Настроение. Хочу влюбиться.
0: Ух ты ж как, посмотри, Сина, как у тебя вообще с этим делом-то? Нормально все?
2: Получается? Все нормально, очень влюбчивая.
0: Влюбчивая, да? Главное, чтобы взаимно, понимаешь? Я вот тоже влюбляюсь, но у меня как-то взаимно не получается никогда. Я хожу, знаешь, там смотрю на него, потом подкасты про любовь и про кофе пишу. Вот, и все, и на этом все заканчивается. Ладно, смотри, вижу 5 вопросов вот про все, про «хочу влюбиться», да? У нас с тобой 30 секунд, я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, и дарю тебе подарки. Вот, единственное, смотри, так что-то хотела сказать, забыла. Ну ладно, включи женскую интуицию. Вот, она не подводит никогда.
2: Окей.
0: Хорошо, все, готово, да? Поехали. Поехали.
2: Готово.
0: Девушки считают высоких мужчин наиболее привлекательными, да или нет?
2: Да.
0: Да. Первый поцелуй часто говорит о том, какими будут отношения, да или нет?
2: Нет.
0: Ага. Самая частая причина ссор в паре – денежная, да или нет?
2: Нет.
0: Ага, влюбленность действует успокаивающе на весь организм. Да или нет?
2: Нет.
0: Как правило, мы обращаем внимание на черты лица, а не на фигуру. Ну, когда влюбляемся. Да или нет?
2: Да.
0: Да. Да, да. Да, все. Смотри, молодцы. Мы с тобой в 30 секунд уложились. Теперь давай проверять. А девушки считают высоких мужчин наиболее привлекательными. Тебе высокие нравятся. То есть,
2: или... Да.
0: Да. Ну, в общем, ну, говорю, да. Мне вот, например, все равно. Я вообще на рост вообще внимания не обращаю. Но говорят, что большинство, да, это ассоциации с безопасностью, желание чувствовать себя женственной. Вот так вот идешь, смотришь там вверх, типа, привет. Так, ладно.
2: Да.
0: Так, плюсик есть. Первый поцелуй часто говорит о том, какими будут отношения. Ты не согласна, да? То есть у тебя по первому поцелую не могла определить. Не получалось?
2: Нет, конечно.
0: Угу. Но тут говорят, что да. Часто он является определяющим критерием совместимости с партнером. То есть, если тебе это понравилось, а если тебе вдруг не понравилось, то вряд ли ты будешь с ним дальше, там, понимаешь?
2: Ну, конечно. Если он не умеет целоваться вообще.
0: Ну да, и что тогда с ним делать? Так, ладно, сейчас нам с тобой... Не забудьте, что мы с тобой в эфире сейчас. А то, знаешь, разболтаешься, нас никто не видит, да? Ладно.
2: Ну, да,
0: самая
2: да.
0: Частая причина ссор в паре – денежная. Ты не согласилась, и правильно сделала. Ну, как правило, это недоверие. Вот там не только деньги, вот там и как раз другое. Так, ладно, едем дальше. Влюбленность действует успокаивающе на весь организм. В общем, ты сказала нет, тут написано да. В это время понижается уровень кортизола, улучшается иммунитет, написано. Но тут, ну, я даже не знаю даже, с кем согласиться.
2: Но сердцебиение же повышается.
0: Ну вот, иногда ты, у тебя такие бабочки в голове, и у тебя там... И ты просто думаешь, боже мой, как то. Вот, наверное, тоже зависит, какая влюбленность. Ну, в общем, я больше как бы с тобой, наверное, согласна, чем с тем, как бы успокаивающе. Никак не успокаивающе. Как правило, мы обращаем внимание на черты лица, а не на фигуру. Ну да, ну это вот да. Вот, слушай, ну даже если мы вот эти спорные с тобой не посчитаем, у тебя, хотя мы их посчитаем, у тебя все равно три правильных прям вот 100%. Поэтому, Юля, поздравляю тебя.
2: Да.
0: Ты наш победитель. Спасибо тебе огромное. Спасибо за участие. Спасибо, что не побоялась дозвониться. И мы с тобой классно поиграли.
2: Спасибо тебе.
0: Спасибо.
2: Хорошего дня.
0: Спасибо тебе. Хорошего настроения. Друзья, Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Настроение. Завтра продолжим обязательно. Ну, а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
1: «Стопудовый хит» на радио Hit FM. Год 2008. Empire of the Sun.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
6: О, спасибо, уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
8: Застройщик АУСА закушили проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
11: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
13: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Бойцовская ночь. Афера на миллион». События разворачиваются в Атланте 1970-х годов. Бандит по кличке Чикен организовывает вечеринку в честь возвращения Мухаммеда Али на ринг. Но в это же время неизвестный грабит богатый дом. Подозрения падают на Чикена, которому теперь предстоит доказать всем свою непричастность. «Бойцовская ночь» является адаптацией одноименного подкаста, где впервые прозвучала эта история, которая, как выяснилось, оказала огромное влияние на правовую систему Америки.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился драматический триллер «Жены на охоте» про тайны провинциальных женских сообществ. По сюжету Софи О'Нил, некогда возглавлявшая глянцевый журнал, решает с мужем и сыном уехать из Нью-Йорка в тихий городок на востоке Техаса. Там она знакомится со светской львицей Марго Бэнкс, которая устраивает для местных женщин клуб, где можно выпить, пострелять по тарелочкам и обсудить все на свете. Софи подается обаянию новых знакомых, но понимает, что дело неладно, когда на окраине леса находят труп девочки, а участницы клуба первые в списке подозреваемых. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-1919-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Да, плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
3: Конфетные

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
9: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
10: Категория 16+.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Терри Суимс на радио Hit FM, мистер Know It All, мистер Всезнайка. И, пожалуй, вместе с ним я так потихонечку буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов, из ваших приемников. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show. Ну, а я желаю вам классного летнего дня. Hit FM. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении, постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное, большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
7: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.
9: Hit FM.

Ну что, господа, 14 часов и 5 минут в Москве, Калашникова здесь, всем еще раз приветик. И это лето продолжается, по-другому я не собираюсь формулировать. Еще могу сформулировать, что сегодня 5 августа. Почему я об этом говорю? Потому что уже мимосами всевозможными полнится интернет, что типа мы опять лето это пропустили, а там совсем другие слова применяются, как вы понимаете. Да вот, до конца лета осталось столько-то, до Нового года осталось столько-то, до следующего лета осталось столько-то. Представляете, это люди делают, в общем-то, практически в начале августа. Мне кажется, вот таким вот образом сам себе и нагнетаешь грустненькое настроение. Вот если бы сегодня было 25 августа, я бы к вам ко всем таким стенающим присоединилась, конечно, ну, потому что все лето уходит, мы уже его провожаем. А сейчас мы еще не провожаем. Понимаете, август, у кого-то свадьба намечена, у кого-то день рождения будет, у кого-то, может быть, какое-то событие прекрасное, которое вы еще даже не ожидаете, которое ждет вас, не знаю, например, в отпуске, ведь у кого-то будет еще отпуск, а кто-то прямо сейчас в нем находится, представляете, прелесть какая. А кому-то поработать как следует. Но, знаете, зимой все равно как-то тяжелее. Поэтому не надо вот этого пессимизма. Можно из этого глагол сделать, сами понимаете, тоже неприлично получается на радио. Ну, вы там сможете. Короче, мы исключительно с оптимизмом смотрим вперед на весь этот август. Ну и с музыкой от Hit FM. All Star Show на радио Hit FM.

Но тут я не выдержала, честно говоря, потому что получается весело после этой песни. Беарвольф только на Хит ФМ только что, соответственно, Феникс. Я знаю сам, я слушаю ее громко, заодно переписываюсь вот с нашим слушателем, выясняем какие-то детали. И вдруг я понимаю, что вот краем уха слушаю песню, знаете, у меня какая ассоциация? Я сам решу, почему-то пришла вообще ниоткуда, я понимаю, что это из другой оперы. А получается, вот единственная ремарочка по поводу наших драгоценных победителей. Господа, если мы, например, вам рассказываем, что так-то и так-то получается приз, что нужно связаться с отделом призов, что вот по этой ссылке, а ссылка всего лишь на наш сайт hitfm.ru, уж если с нашего официального, соответственно, аккаунта все это прилетает, значит, ну, можете пройти по этой ссылке, там прям так и написано, hitfm.ru, более того, там ничего нет, там только информации, вот прочитайте ее. Там столько интересного для себя найдете, и если мы вам рекомендуем ее прочитать, лучше это сделать, иначе потом беспредметный разговор получается. Это на всякий случай для наших настоящих, будущих и всех-всех-всех любимых победителей. А сегодня, конечно же, будет игр не одна, но чуть попозже. А пока Биби Рекса ловите. Хит-ФМ.

0: Ты прекрасно, как ты есть, Бруно Марс, в том числе, ну, нам всем посвятил, в том числе и уже искусственному интеллекту и всем примочкам. Вот, а Мария нам пишет в наш, соответственно, в наш мессенджер пишет, тут решила тоже поговорить с умной колоночкой, и случилось невероятное. Она меня перебила. Она перебила меня. Я отвечаю, мол, ты что меня перебиваешь? Ответ ее гениальный. Я излагаю мысли постепенно. Понятно? А вот так вот. Надо уже учитывать, что там уже и характер образуется, откуда не возьмись, понимаете? А лени сколько иной раз. Причем, ладно, если там разработчик ограничил. Не-не-не. Вот сегодня, допустим, ленится, завтра на то же самое работает нормально. Тот же самый, понимаете? А вперед, наоборот, как убегает, если вы погружены в это. Сижу, пишу свою какую-нибудь приложуху вот таким вот способом. Ну, это обязательно теперь нужно его сначала, клод какой-нибудь, останавливать. Иначе он убежал уже в соседний город. Куда? А ну-ка, мы еще это не обсудили. Поэтому нужно подождите, я чисто спросить зашел. Ну, в общем, короче, мне нравится. Они уже настолько интегрированы в нашу жизнь, что вот смешно получается.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ОСТ «Центральный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: решаемся утилизировать. Тем временем столичные медики напомнили, что трещина в посуде нарушает целостность глазурованного покрытия, которое является защитным слоем, предохраняющим основу керамики или стекла. И когда этот барьер поврежден, то в микроскопические каналы могут проникать бактерии и моющие средства, которые впоследствии способны вызвать кишечные инфекции. Также не стоит забывать и о физической опасности. В процессе мытья треснувшей посуды, особенно под напором горячей воды или при резком перепаде температуры, кружка или тарелка могут лопнуть и поранить ваши руки. Особенно это касается тонкого стекла и старого фарфора. Лучшее решение – сразу заменить треснувшую посуду, тем более, что небольшие обновления в доме – это всегда приятно. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Немножко снизить скорость, наверное, и правильный совет, хотя в песенке нет такой возможности. 14 часов 37 минут в Москве. К этому времени я почитала обновленный рейтинг самых востребованных имен у родителей. Но это, насколько я понимаю, по Москве, ЗАГС Москвы. Управление отчиталось. Ну вот, что получается. Первые две строчки стабильно. Михаил и Александр – это лидеры. Потом, что еще? По-моему, раньше мы даже обсуждали, что Максимки драгоценные наши вылетели из пятерки самых востребованных, зато туда влетели марки. Вот. Ну и смотрите, на третьем месте раньше, например, Иван, Артем, сейчас, нет. Угадайте, кто их подвинул. Может, не угадайте, а может, знаете, а может, сами так назвали. Лев. Вот так-то. Новое популярное имя. И даже иногда Лев. И это не единичный случай. Поэтому Левы, Левы у нас совсем скоро начнут подрастать. А пока они только новорожденные. Ну, я раньше как-то, знаете, имела любимый список, список любимых имен. И такой недосписок не очень любимых имен. Сейчас нет. Все от человека зависит, был бы человечек хороший. А уж как его назвать, мы ласково, да? Мы придумаем.

0: Реклама.
1: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+. У Леи в жизни все под контролем.
5: Так я один из твоих 40?
1: Кроме мужчин.
6: Сразу видно, что ты любишь веселье.
1: И аренды за квартиру, которую надо платить.
7: Твоя бабуля похожа на сводницу.
1: В поисках настоящей любви.
8: Что ты получишь от этого?
9: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
8: Что на самом деле ты получишь?
1: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
10: С этой мыслью надо переспать.
1: С 13 августа. 18+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Не отступать и не сдаваться. Жизнь прекрасна. Особенно она прекрасной становится летними вечерами. Вот такая песенка от Curtis Purple Disco Machine, только что на Hit FM. Может быть, я где-то приврала, но смысл этот. Не отступать и не сдаваться действительно. Это очень хорошая мотивашечка в середине или там во второй половине рабочего дня, как сейчас. А это среда, и значит, еще и половина недели рабочей. Вот нас немножечко поддержали музыкально. Спасибо большое. Конечно, еще музыкальная поддержка от французского диджея Ужель и от Crash Adams до конца этого часа. А не канадцы, соответственно. Вот, а в следующем часе, думаете, меньше будет музыкальной поддержки? Нет. Но все, что у месяца в час, все будет. Все для вас.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: А вот вам, пожалуйста, в начале очередного часа, кстати, 15 часов и 5 минут в Москве. Страшная сказка из Турции. У нас нет времени страшные сказки рассказывать, да? У нас там свои дела обычно ближе к вечеру. Но всегда найдется время для хорошей сказочки. Так вот, один дядька в Турции, который не послушался Минздрав и, так сказать, насинячился, несколько часов помогал группе розыска искать самого себя. Ну, что-то пошло, понимаете? Очень даже было интересно, потому что он, значит, с друзьями вечером сидел-сидел, потом ушел в лес, не вернулся. Ну, домой не вернулся. Естественно, его на следующее утро начали искать. Поисковая группа, все вот это, всех подняли по тревоге, родственники здесь. Вот, и он решил помочь тоже пропавшего человека искать. Искали несколько часов, пока наконец-то головы не подняли, а он вместе с ними ищет, понимаете, то там, видимо, в лесу, где-то в траве, ну, нашли, получается. Угу. Не теряйтесь.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: здесь, я буду здесь, и это про московский регион, потому что у нас, конечно, погода стала летняя.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27.
4: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: работая непосредственно на компьютере, не передавая данные в интернет, а при подозрении выдает предупреждение. Естественно, это не стопроцентная защита от преступников, и пока технология существует только в виде прототипа. Поэтому при возникновении подозрений лучше пообщаться с коллегами по созвону и по другим каналам до передачи важной информации. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Ой, а зацепило меня сейчас больше всего одно, господа, просто одно, но большое. Оказывается, проходил конкурс, а многие из нас, наверное, не знали о нем, а там уже подводили итоги. Хотя, казалось бы, про каждого из нас, ну, может быть, не про каждого, безусловно, но про многих из нас. Короче, назван самый уставший житель России. Некоторые сейчас брови наверх, да? Да-да-да, самой уставшей россиянкой назвали медсестру из Набережных Челнов. Она работает в трех местах. Она медсестра-анестезист, мать-одиночка, и ей приходится работать в кардиореанимации, детской стоматологии и косметологическом клинике. Ничего себе, ничего себе. Очень устает, еще чувство вины испытывает, потому что ребенка почти не видит, потому что работает. Двумя другими финалистами стали работник дорожной отрасли из Ростова-на-Дону и многодетная мать из Зеленограда. Мужчина, который из Ростова-на-Дону занимается асфальтоукладочными работами, его смены иногда начинаются в 4 утра, заканчиваются к 23-м. Вопросик к работодателю, да? А жительница Зеленограда растит троих детей, при этом еще и няней работает. И еще и телевизор постоянно работает, да? И вот это вот все накопленная усталость. Оказывается, да, действительно проходило тестирование на уровне усталости. Оно проходило в июле. Там более 9 тысяч ответов, более 9 тысяч человек приняли участие. Причем большинство из них — это москвичи. Ну, не большинство, а больше всего 16% — это москвичи. Хотели быть замеченными. Наша усталость. Ну, замеченными не оказались. Хотя Зеленоград — город-спутник, да, ну, немножечко заметили москвичей. Вторую и третью позицию по желанию быть самыми уставшими заняли Сочи и Санкт-Петербург. Ну и, как видите, по результатам ни там, ни там. А вообще-то, конечно, если у вас такая накопленная усталость, причем моральная больше физической, и даже отпуск не помогает, это нужно как-то регулировать. Это нужно периодически расслабляться специально, на чилин-расслабоне, насильно. Хит FM вам в помощь.

0: Реклама.
1: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: Квартиру сниму на суточный
1: ром. 6+. Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свериной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. У Леи в жизни все под контролем.
8: Так я один из твоих 40?
4: Кроме мужчин.
9: Сразу видно, что ты любишь веселье.
4: И аренды за квартиру, которую надо платить.
10: Твоя бабуля похожа на сводницу.
4: В поисках настоящей любви.
11: Что ты получишь от этого?
12: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
11: Что на самом деле ты получишь?
4: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
12: С этой мыслью надо переспать.
4: С 13 августа. 18+.
13: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
14: Категория 16+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Боб Синклар на Хит ФМ, 15 часов 48 минут в Москве. Всем еще раз приветик. Мы продолжаем наше лето, господа. Да, это среда, и вот как вы правильно заметили, гостей нет в студии Хит ФМ. Но потому что по средам, действительно, с 15 по 6, ну вот с 3 до 6 бывает у нас клуб Хит Вумен. Летом, сами понимаете, все разъехались, все, да не все, мы же с вами вот слушаем, да, и в том числе и работаем, если про меня говорить. Все по-прежнему еще здесь, да, но бывает такое, что кто-то уехал в отпуск, кто-то как-то не смог, это все понятно. Но зато заранее хочу сказать, опять же, может быть, не стоит так заранее вам это говорить, потому что кто его знает, что случится через неделю, но сейчас все равно хочется уже похвастаться. Вот через неделю в это время у нас будет клуб «Хит Вумен», и директор московского зоопарка к нам придет. Вот это ничего себе! Вот это мы такое любим, интересуемся и очень хочется поговорить. Всего лишь чуть-чуть осталось дождаться неделечку.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Мадонна Мартин Гаррикс только что на Хит FM, но вы и заметили, это наши новиночки, которые появляются все больше и больше. Их появляется по субботам, если что. Сегодня среда, так что еще пока учим то, что есть. Разучиваем, потом за это голосовать будем, ну или не будем. Это все происходит, кстати, у нас на сайте hitfm.ru или в мобильном приложении Радио Хит FM. Я имею в виду, там и про новинки есть, и про голосовать есть там, и потом посмотреть результаты вашего голосования в конце недели. Тоже табличку, так сказать, вывешиваем. Ну а у нас с вами новый часик стартовал, 16 часов и 6 минут в Москве. И как вы понимаете уже, ну, может быть, даже видели в соцсетях, а может быть, я где-то проговорилась, а может быть, у вас есть примерный график, когда это все может случиться, да? Везде хит случится. Вот везде хит случится в этом часе, соответственно. Что нужно знать? Что выиграть там можно разное. Там можно выиграть что-то поесть, что-то чем-то украсть, чем-то намуливаться, куда-то поехать. Ну, я имею в виду таксишки в данном случае. Или что еще? На скакалке попрыгать. Ну, какой-то вот инвентарь для отдыха активного. В общем, все вот это там есть. Что выпадет нашему победителю? Мы же узнаем все вместе, но уже даже вместе с победителем. Но чуть-чуть попозже в этом часе. Как только услышите приглашение в игру, 925-007-1074 наш WhatsApp. Нет? Забыли? Это забыли. Вычеркнули. Перемотали. Наш мессенджер Макс. Вот куда нужно писать. Другие места даже не пишите. Нету толка никакого. Не поиграйте. Поэтому в мессенджер Макс присылайте слово «Везде хит». Ну, не сейчас, а когда вот услышите приглашение в игру. Сегодня пятый по счету выигрывает, потому что такое число на календаре.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООД «Финанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.ру.
6: ОСТ «Центральный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Утренний хит на радио Хит FM.
1: Все, успели, все, успели, успели, все, 16:32 в Москве. Итак, господа, сегодня 5 число, на календаре, значит, 5-й вездехит, я быстренько отчитала, дозваниваясь до моей победительницы, а это Елена из Ростовской области. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот, и говорю ей, Елена прекрасная, вы же у нас победительница, и мы вас уже с этим поздравляем, говорю я так.
2: Спасибо большое, очень рада.
1: И нам очень радостно, что вам радостно. Ну а теперь давайте все вместе узнаем, что же за вездехит у вас сегодня. И сегодня у вас так получается, что вы забираете вездехит на ювелирные украшения.
2: Ой, спасибо огромное. Вообще,
1: это мы тоже очень, нам приятно, что вам приятно, и вы понимаете, да, что благодаря Хит FM вот можете себе что-то такое блестящее теперь и получить. Что же, мы еще раз очень сильно, очень обнимаем, поздравляем, аплодисменты, все вам.
2: Спасибо.
1: Оставайтесь на связи, пожалуйста, сейчас все буду рассказывать. Господа, вот такой вездехит влетает, главное дело, в нашу жизнь. Раз-раз, что-то хорошее сделал, вылетает. До новых волнующих встреч, и мы всегда его рады встречать на Хит FM.
0: Лови вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Конфет

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. У Леи в жизни все под контролем.
9: Так я один из твоих 40?
5: Кроме мужчин.
10: Сразу видно, что ты любишь веселье.
5: И аренды за квартиру, которую надо платить.
11: Твоя бабуля похожа на сводницу.
5: В поисках настоящей любви.
12: Что ты получишь от этого?
13: Бесплатную аренду. Хороший ответ.
12: Что на самом деле ты получишь?
5: Смотрите в кино романтическую комедию «40 свиданий, 40 ночей».
14: С этой мыслью надо переспать.
5: С 13 августа.
15: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: вот это мне нравится, самый любимый момент этой песни. О чем плачет Ярославна, так сказать, а это Зейн прямо сейчас на Хит FM, я вам расскажу по мотивам песни. Значит, плачет, стенает человечек о том, что с удовольствием принял бы участие в нашей очередной игре, которая будет в следующем часе, но там есть одно условие. Допустим, месяца три, да? То, конечно, мы вас с удовольствием приглашаем в игру. Если нет, тогда, понимаете, не приглашаем. И вот плачет человек. Хотя мог бы просто по-другому посмотреть на вопрос.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: и Дженнифер Лопес, только что на Hit FM в качестве новиночки. Как вы знаете, у нас такая новиночка, с чем я ее пока только не сравнивала, но и с комариком, который... и с большой мухой, и со шмелем, и даже можно сравнить с укусом от комарика, который вот так вот теперь чешется. Ну, в общем, короче говоря, миленькая песенка мне очень нравится, а все новиночки можно проверить на нашем сайте hitfm.ru или в мобильном приложении «Радио Hit FM». 17 часов и 7 минут в Москве. Господа, что под Дженнифер Лопес? Она-то сейчас на отдыхе, она-то в отпуске со своими детьми, потому что немножечко осталось, и они в колледж уедут, и вот нужно как можно больше времени провести с ними на море, на отдыхе, вот это вот все. Они на Чили и на расслабоне там этим занимаются. Ну и некоторые из нас тоже так умеют, но некоторые из нас продолжают работать. Вот, например, сегодня среда, еще до конца недели, понимаете, четверг и пятница. Но ничего страшного, мы ускорим процесс. Знаете как? Опять поиграем в «Успеть до шести» в этом часе, и кто-то из вас, будем надеяться, выиграет ужин на двоих в центре Москвы. Если ваше желание совпадает с вашими возможностями, добро пожаловать в игру в этом часе. Чуть-чуть попозже, там все правила напомню.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Стенет. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
4: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
5: Застройщик АУС «Закошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
7: 277-515.
8: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу Прованса. Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
9: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.
1: «Хит FM».

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Кто живет на дне океана? Не только морские животные, но и люди. Недавно у берегов Флориды на глубине 17 метров одна американская компания запустила подводную станцию, внутри которой могут жить и работать до 4 человек. Это одновременно лаборатория, жилой модуль и база для длительных подводных исследований. Главное преимущество – ученым больше не придется постоянно подниматься на поверхность. Они смогут часами исследовать рифы и сразу анализировать образцы, не искажая результаты резкой смены давления. Если проект окажется успешным, то уже к 2027 году компания планирует запустить более крупную станцию, рассчитанную на длительное пребывание людей под водой. Любопытно, сколько будет стоить такое подводное проживание для обычного человека? С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Спонсор игры ИП Шин ОА.
1: Отведать не желаете? Желаете. И если у вас есть такая возможность чисто территориально, не выговорила слово, но вы поняли, территориально, в Москве поужинать, мы ужин все-таки имеем в виду. Ну так вот, хотите? Давайте играть. Играть будем сейчас, начинаем. Звездочка 107.4 с мобильного бесплатно, дозвончик, пожалуйста, вот у нас, пожалуйста, телефон есть, туда дозванивайтесь. Кто первый, тот и играет. Как будем играть? В течение 30 секунд я буду вам слова какие-то говорить, а вы будете их распределять в две основные группы. А это еда или это не еда? Все в этом мире можно разделить именно на эти две группы, да? Ну, потому что либо мы это едим, либо это все остальное. Вот мы так и проведем с вами чудесное время. 30 секунд. И если вы мне дадите 6 правильных ответов, успеете, значит, вы победитель. Значит, вы получаете в подарок тот самый ужин на двоих от Шинка Суши. Я желаю вам всем удачи, но победит сильнейший, в данном случае тот, кто дозвонится. Звездочка 107.4. С мобильного бесплатно.
0: Без

0: Хит-ФМ. Так, ну смотрите, я надеюсь, сейчас у нас все получится прекрасно, потому что телефон уже дает сбои. Но если сбоев не дал, он значит у нас Юля на связи. Да. Здравствуйте. Да, вот, все
1: я
0: хорошо.
1: Тут. Всем привет.
0: Здравствуйте. А я и теряла вас, и обратно, так сказать, находила. Но сейчас мы нашлись уже непосредственно в эфире и знаем, как будем играть. За 30 секунд будем раскладывать на вот это вот все еду, на не еду, соответственно, да, нет. Договорились так отвечать, чтобы было быстренько. 6 правильных ответов, это значит, вы выиграли. Все, повторили правила. Если вы морально готовы. Готовы?
1: Готово.
0: Ничего страшного, мы должны победить с вами, поэтому вот так вот все успокоились, морально все готовы. Завожу этот таймер, и мы начинаем. Итак, Батман.
1: Да.
0: Нет. Бэтмен.
1: Нет.
0: Правильно. Нёрдл.
1: Да.
0: Нет. Кама Месси.
1: Нет.
0: Неправильно. Манишка.
1: Да.
0: Неправильно. Плюшевый мишка.
1: Нет.
0: Правильно. Сельдь под шубой.
1: Да.
0: Капкейк.
1: Да.
0: Правильно. Артур Пирожков.
1: Нет.
0: Правильно. Педикюр.
1: Нет.
0: Правильно. Так, ну смотрите, ошибок было достаточно, но мне кажется, мы вытянули этот момент. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну что же,
1: yes.
0: Юля, yes.
1: Особенно Артур Пирожков мне понравился.
0: Вам понравился, а он вам и помог, понимаете? Он вам и помог. Ему большое за это спасибо.
1: Да, Артуру Пирожкову браво.
0: Потому что мы наелись всего такого, что нормальные люди не едят. И батман, танец, движение.
1: Мы должны же попробовать были понадкусить чуть-чуть.
0: Манишку у кого-то укусить, правильно? Кто-то пришел в манишки красивые, а мы зубами вцепились. Конечно же, а нёрдло — это вообще остатки зубной пасты.
1: Ну, это нервное.
0: Правильно, нервные остатки зубной пасты. Какая теперь разница? Победителей не судят.
1: Да, ура.
0: Вот, это мы вас поздравляем. А главное, подарок. Ужин на двоих от Шинка Суши, Тверской бульвар, 27, строение 6, второй этаж. Юль, ну что, желаю заранее вам приятного аппетита, чудное время провести вот это вот все, да?
1: Спасибо огромное.
0: Попробовать. Оставайтесь на связи и всегда оставайтесь на волне Хит-ФМ. Господа, ну что, вы думаете, мы закончили на этом на сегодня? Да, правильно думаете. Но завтра повторим.
2: Шинка Суши. Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Спонсор.

0: Можно еще было саксофона добавить, да? И летние вечера на веранде. Роялька, саксофончик. Короче говоря, 17:49 в Москве. Я немножечко размечталась. Музыкальные мечты такое тоже бывает. Вот, а сама метро, соответственно. Я к тому, что время-то наше с вами на сегодня заканчивается. Зато ваше время с Андреем Беловым начинается уже в следующем часе. Это минут через 10. Его встречайте, меня провожайте. Ну, собственно, я и сама пойду. Что уж там. И до завтра, конечно же, попрощаемся. Пожелаю вам хорошего вечера. Уже это делаю. Хорошего вечера. До завтра попрощаемся. Была Калашникова. Летела. Целую. Пока.
1: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак... фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Очередной вечер августа открыли с новинки на радио Hit FM. Это Нептуника и работа What If. Всем здрасте, дамы и господа. С этой минуты с вами Белов Андрей. Наташа Калашникова, скажем спасибо и ждем уже завтра. Сегодня вечер среды, вроде как пик недели, но мы знаем, что завтра уже четверг, а там и любимые выходные не за горами. Поэтому настраиваемся по-боевому и по-хитовому. Впереди у нас с вами Бруно Марс и его I Just Might. Также послушаем нетленку от Кеши. И в эти секунды на радио Hit FM Lost Frequencies, Ellie Duay и X-Ambassadors. Всем еще раз большой привет и отличного вечера!

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» – август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас «Очакова» 2 литра – 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
14: в ленте.
15: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, днем до 27.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООД «Финанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООС «Центральный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
8: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
7: Ха, а если ипотека не подходит?
8: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
7: И где это чудо?
8: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
7: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
5: Запросчик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
14: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
15: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Суперов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
17: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: В исчезновении неандертальцев виноват космос. По крайней мере, так считают американские ученые, которые предположили, что причиной исчезновения древнего вида людей стал всплеск космической и ультрафиолетовой радиации, из-за чего более 40 тысяч лет назад магнитное поле Земли временно ослабло. Как считают исследователи, в этот период неандертальцы были уязвимыми, в отличие от Homo sapiens, которые носили плотную одежду и прятались в пещерах. Однако археологи к этой гипотезе относятся скептически, поскольку нет прямых доказательств того, что неандертальцы не носили одежду. Ведь найденные находки говорят об обратном. И пока ученые и археологи спорят между собой, кто же виноват в исчезновении целого вида, нам бы хотелось, чтобы современный человек просто более ответственно относился к окружающей среде. Ведь наши потомки не должны страдать из-за ошибок предков. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на Радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

На радио Хит FM Карлита и дуэт Софи Такер «Манхэттен» — относительно новая работа в нашем эфире, а новые хиты — это наша главная фишка, и вы всегда можете найти их полную коллекцию на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Кстати, самый простой способ сделать вечер среды еще теплее — это попросить умную колонку включить радио Хит FM. Действуйте, рабочие заботы позади, настало время для вас и ваших близких. Закрепляем настрой и делаем это вместе с работой Think About It. Это Nathan Goshen на радио Хит FM прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Вот на главный по хитам станции в стране Only You. Ребята умеют создавать ту самую атмосферу, когда хочется закрыть глаза и просто получать удовольствие. Дуэт Шаус давно известен своими танцевальными летними мотивами, а Капспот просто добавили драйва. В итоге у нас получился вот такой вот гимн для вечера среды. В Москве 18.50, в финале этого часа нас ждет хитовое трио Дэвид Гетта, Алессо и Мэдисон Лав с работой Never Going Home Tonight. Также отметится рехэп Майкл Патрик и Эли Шеги. Ну а раньше всех в эфире DJ Коджа, Джейсон Деруло и Мелоди. Буквально через пару минут.
1: Реклама. Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
2: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88.

На радио Hit FM Divax работает Slow Down. В Москве начало восьмого. С вами Белов Андрей. Тем временем в Южной Корее придумали раздвижную кровать для пар, которые давно живут вместе. Одним нажатием кнопки на пульте двуспальная кровать превращается в две отдельные. Удобно, если у вас разные графики, кому-то стало жарко или тесно, либо вы, просто поругались. Между кроватями можно поставить столик или вентилятор и с комфортом смотреть фильмы и сериалы. Раньше кровати сдвигали, теперь история работает в обратную сторону. Мы с вами двигаем далее вечер среды, ловим новую порцию хитов. Впереди Алекс Уоррен и его Fever Dream. Также отметятся 50 Cent, Джастин Тимберлейк и Тимбаленд. И прямо сейчас Дуа Липа и Иллюжен. Встречайте.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Самая настоящая хитовая классика прямиком из 2007-го. 50 Cent, Justin Timberlake и Timbaland, Air Technology. 19 часов и 20 минут в Москве. Мы с вами продолжаем отдыхать после тяжелого рабочего дня. Не только в компании хитов это делаем. Мы еще и что-то новое узнаем. И через 10 минут нам приоткроют небольшую тайну. Почему кошки не любят закрытые двери? Кто-нибудь задавался таким вопросом? Так вот, у нас есть ответ, и узнает его тот, кто не пропустит свежий выпуск Hit News. Дождитесь.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 18-20 градусов, и днем до 27.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
7: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
8: Запрочи хаоса, закушли проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: И, как оказалось, у этого есть достаточно веская причина. Российские зоопсихологи рассказали, что кошки воспринимают дом как свою личную территорию, которая обязана быть открытой и предсказуемой. Поэтому внезапный барьер нарушает обход владений и вызывает настоящую тревогу. При этом недоступность автоматически делает комнату суперинтересной. Кошки требуют открыть дверь, а когда дело сделано, могут равнодушно уйти, даже не заглянув внутрь, восстановив контроль над ситуацией. Теперь вы в курсе, что все двери в доме по умолчанию должны быть открыты, а что за ними скрывается, кошке не так уж и важно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Саунд Оливера Доджа Кэт на радио Хит FM Lose My Mind. Тут даже и добавить нечего. С ума можно сойти от того, как быстро летит неделя. Да что там неделя, как лето быстро летит. Уже 5 августа, еще чуть-чуть и календарь перевернем. Это я уже с такими дальними планами. В наших с вами руках сейчас действия, которые могут лето задержать. Продлить, я бы даже сказал, нужно брать от оставшегося времени по максимуму, вот чтобы ярко запомнить все и до следующего лета с теплотой вспоминать. Любимые хиты дополнят эти моменты, естественно, но куда без них. Впереди у нас с вами отметятся Биберекс и Фейтлесс с работой New Religion, также Алок и Калит очень скоро, а прямо сейчас встречаем хитовую новинку.
1: Оливер Хелденс, AEIOU.

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Т.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
11: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
12: В ленте!
13: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: станции Faithless, New Religion, столица 1951. Давайте финалить еще один час этой среды. Послушаем мега-хит из 2010-го. Мистер Секса Бит, это будет Александра Стена. А также отметится группа One Republic с работой Give Me Something. Случится это ровно через 3 минуты.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

Те нового часа, работа называется Talk to You. Не знаю почему, но лично я чувствую в этом устворении настоящее лето. Может быть, не только у меня такие ассоциации, может быть, и вы такого же мнения. Начало 9 в Москве, с вами Белов Андрей. Смотрите, что придумали в Японии. Представьте, утро, будильник молчит, никаких противных трелей, но вы все равно просыпаетесь. Как? Вас просто поднимает кровать. Да, никаких будильников. В назначенный час умная механика бесшумно и плавно начинает менять угол наклона матраса. Ваше тело мягко перетекает из горизонтали в удобное сидячее положение. Это гениальное решение для тех, кто умеет мастерски игнорировать звуки будильника. Никакого стресса, только щадящая физиология. По сути, вы просто не можете остаться лежать, кровать заканчивает сон за вас, но делает это настолько деликатно, что вы даже не злитесь. Ну, в любом случае, встать все равно придется, но здесь хотя бы с улыбкой. Такое мы бы попробовали, может быть, и до нас новинка технологии дошагает. Мы же с вами двигаем далее вечер среды и слушаем Элтона Джона и Бритни Спирс прямо сейчас.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. Кеймаро.
1: Yes.
2: Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, guys.

0: Реклама.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Первый газовый, второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись, к скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочет гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественный материал и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
9: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.
10: Хит FM.

0: гладить поясницу и таз, американские медики рекомендуют регулярно принимать положение лежа. Обычное лежание на животе помогает расслабить мышцы, которые в течение дня находятся в постоянном напряжении. Однако помните, что долго оставаться в одной позе, даже лежа, вредно. Меняйте положение тела в течение дня. Прерывать сидение можно короткими прогулками, разминкой или обычными подъемами со стула. Будьте здоровы и относитесь к своему организму с любовью. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на хит FM.

Мэрк энд Крем, это группа The Colors, только что с нами на радио Hit FM. Заводные ребята добавляют позитива в этот вечер среды, а могли бы разбавить компанию в главном хитовом чарте. Да, музыкантов там пока еще нет, но это можно исправить. Заходите на сайт hitfm.ru, либо открывайте наше мобильное приложение радио Hit FM и голосуйте в разделе главного хитового чарта. Уже в субботу в 6 вечера по Москве мы будем изучать свежие итоги. Времени еще предостаточно. Действуйте. 20 часов и 36 минут в столице. Едем дальше и смотрим лайнап на ближайшее время. Шакиры и Бёрна Бой отметятся, также не за горами Леди Гага и ее Абракадабра. Ну а прямо сейчас на радио Хит FM немного классики. Армин Ван Бюрен и Кристиан Дернс.

0: Реклама.
1: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.

0: круглосуточно ру.
1: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
2: Категория 16+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Кира и Бёрна Бой «Дай-дай» на радио Хит ФМ в столице 20 часов и 51 минута. Финалем этот музыкальный. Через пару минут Sony Fodder и D.O.D. с работой «Think About Us», а еще послушаем Post Malone и его «Circles». Очень скоро.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

часть нового часа Tame Impala и Дженни с работой Дракула. В Москве начало 10-го. Белов Андрей с вами. Тем временем пожилая дама из Китая решила, что ей надоело смотреть сериалы, она пойдет и снимет свой собственный. И знаете зачем? Ну, чтобы самой прийти на площадку и зацеловать любимого актера. Она просто закинула бюджет на всю дораму, ткнула пальцем в главного красавчика и сказала: «Это мой». Ну и вот, премьера. Платформа берет и вырезает больше 20 самых сочных моментов. Говорят, слишком откровенно. И как вы думаете, что сделала наша героиня? Устроила скандал, хлопнула дверью и забыла заплатить съемочной группе остаток гонорара. Вот это, я понимаю, подход к делу. Так что, девочки, учитесь, как надо добиваться своих звезд. Мы продолжаем вечер среды и встречаем новую порцию музыки. Откроют ее ребята из проекта Two Colors с Афридуа прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Специалисты по питанию не признают пиццу полезной едой. Однако, как оказалось, и она может приносить пользу человеческому организму. Так исследователи из Америки выяснили, что при замораживании пиццы и других крахмалистых продуктов вещества в них превращаются в цепочки микроэлементов, которые снижают скачки сахара в крови и будут полезными тем, кому необходимо больше клетчатки. Сообщается, что таким же свойством обладают и другие продукты вроде риса, макарон, картофеля, а также фасоли и чечевицы. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. We'll be right back.

0: Бруно Марс на радио Хит ФМ только что. АПТ 21 час и 36 минут в столице. Продолжаем очередной летний вечер в компании 100% хитов. 5 августа на календаре. Третья страница самого жаркого времени года под названием «Август» набирает свои обороты. И мы с вами влетаем в последний месяц лета с хитовым розыгрышем. Выигрывайте яркие пляжные полотенца радио Хит ФМ. Все подробности можно найти в нашей группе в мессенджере Макс. Заходите, участвуйте и пусть вам повезет. Ну а здесь и сейчас делаем громче и встречаем еще одну хитовую новинку.
1: Madonna и Martin Garrix. Bizarre.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. ПАО Т-банк 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Время новостей.
6: Каждый третий контракт Москва заключает с поставщиками из российских регионов. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, только за первое полугодие столица оформила более 200 тысяч контрактов, из которых 73 тысячи с региональными компаниями. Наиболее активно в городских закупках участвуют предприятия Московской, Свердловской, Владимирской областей, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Как отметил Сергей Собянин, это способствует развитию экономики регионов и расширяет возможности бизнеса по всей стране.
5: Время новостей.

0: Дуа Липа только что с нами на радио Hit FM Blow Your Mind, 21:49 в столице. Меня зовут Белов Андрей. Прощаюсь с вами до пятницы в 18 по Москве. Снова будем вместе. Оставляю вас в компании абсолютных хитов. В финале часа Майкл Грей и его The Weeknd. Также группа BTS скоро и через пару минут дуэт Avalon Roxton. Всем классного завершения среды и легкого пробуждения завтра. Счастливо, Москва, Hit Белов. Пока.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие. Правильная осанка не только полезна для здоровья и позволяет нам выглядеть привлекательнее, но еще и положительно влияет на наше эмоциональное состояние, а также на готовность рисковать. Команда ученых из Канады провела эксперимент с участием студентов и сотрудников одного университета, в котором исследователи незаметно для испытуемых заставляли одних сидеть ровно, а других сутулиться, по-разному размещая специальные планшеты. Выяснилось, что участники с прямой спиной чаще чувствовали себя увереннее, испытывали гордость и в испытаниях шли на обдуманный риск, который в основном оправдывался. А вот их сутулые коллеги, наоборот, проявляли осторожность. При этом сообщается, что большинство испытуемых даже не поняли, что их позами управляли извне. Конечно, это вовсе не означает, что правильная осанка автоматически поднимет ваше настроение и изменит жизнь к лучшему. Но как еще один аргумент в пользу прямой спины, точно подходит. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Дэдди, Take Me There.
1: Первое место.
2: Леони и Калум Скотт, Stay.
0: Сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: У каждого из нас дома найдется хотя бы одна тарелка с трещиной, которую мы не решаемся утилизировать. Тем временем столичные медики напомнили, что трещина в посуде нарушает целостность глазурованного покрытия, которое является защитным слоем, предохраняющим основу керамики или стекла. И когда этот барьер поврежден, то в микроскопические каналы могут проникать бактерии и моющие средства, которые впоследствии способны вызвать кишечные инфекции. Также не стоит забывать и о физической опасности. В процессе мытья треснувшей посуды, особенно под напором горячей воды или при резком перепаде температуры, кружка или тарелка могут лопнуть и поранить ваши руки. Особенно это касается тонкого стекла и старого фарфора. Лучшее решение – сразу заменить треснувшую посуду, тем более, что небольшие обновления в доме – это всегда приятно. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

хит на радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий

0: Животные. Некоторые животные живут жизнь мечты, которая доступна далеко не каждому. Так, например, в американской Калифорнии совсем недавно прошел юбилейный 10-й чемпионат мира по серфингу среди собак. Главной целью соревнований считается не победа, а получение удовольствия от происходящего. Четвероногие серферы выходят на 10-минутные заплывы, отдельно отмечается дисциплина сабсерфинг, где питомцы рассекают по воде в паре с хозяевами. Судьи в это время оценивают стиль, уверенность и продолжительность катания, строго следя за безопасностью. Привязывать животных к доскам запрещено, потому что в случае падения они должны иметь возможность освободиться сами. Главным триумфатором признали лабрадора-ретривера по кличке Риппин Рози. При этом из-за слишком опасных и высоких волн организаторам пришлось отменить финальный заезд. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Температура воздуха затрудняет засыпание вечером, делает сон более поверхностным и приводит к недосыпу. И именно поэтому столичные медики предлагают не пренебрегать получасовым дневным сном, который позволит восстановить силы. В жаркую погоду это особенно актуально, поскольку перегрев усиливает утомляемость, снижает концентрацию и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Однако, если сон продолжается более 60 минут, то повышается вероятность так называемой инерции сна, состояние, при котором после пробуждения появляются разбитость, сонливость, головная боль и снижение работоспособности. Кроме того, слишком продолжительный дневной сон может затруднить вечернее засыпание, особенно у людей, уже страдающих бессонницей. Главное во всем соблюдать меру и не ложиться спать после 16 часов. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.
2: Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и масс

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Это хит.

0: От работы продолжает оставаться на пике популярности во многих сферах нашей жизни. Однако, кроме своего удобства, он также может часто приводить к выгоранию. По оценкам российских психологов, если вы всегда на связи, то границы между офисом и домом стираются. Здесь важно договориться с начальством о конкретном времени для звонков и чатов, иначе есть риск, что от вас начнут ждать ответов круглосуточно. Это один из первых признаков нарушения баланса. Поэтому, чтобы не превратиться в серую тень самого себя, вовремя выключайте уведомления и помните, что жизнь не только рабочие чаты и созвоны. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.